Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

What comes next will be marvelous.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: трек на рекорде.
1: Бенни Бенасси, Мэтт Сасари, Дани. Every single day, record remake.

0: Лето на рекорде. Новый трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен,

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Tenet T8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Tenet Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
8: С 20 по 31 июля.
7: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
9: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе 47, корпус 1.
4: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
7: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-019-036+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7.01 в Питере по московскому времени. Из Петербурга и вещаем вейкаперы на рекорде Никита и Стас.
2: Всем прекрасного начала дня, ой, почти завершение этой рабочей недели.
1: Ну, практически уже, да, два гороскопа у нас впереди, любовный и обычный. И оба мы, кстати, заливаем в наши соцсети, поэтому подпишитесь на них обязательно. В телеге все выходит, пока в телеге.
2: Ты так сказал, что оба заливаем в наши соцсети, как будто мы с тобой туда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Бывает, позаливаем что-то. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями тоже совсем скоро прозвучит. Тему мы придумаем, чтобы вам было как можно проще. Ватафакты прозвучат в двойном размере. Как обычно, что-нибудь нужно узнавать каждый день, и мы на это направлены. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». 30 июля уже, Стас, сегодня, завтра и август. А август у меня вообще ассоциация с осенью. У меня нет понимания, что август — это лето.
2: Ты говоришь, как римский сенатор. Ребята, сегодня, завтра и август. Нейрон почил. Придет август, нам всем конец. Да, последний день... Последний месяц лета.
1: Второго месяца лета. Да. Да, завтра.
2: Можно же сказать, что мы его пробананили лето. Или еще нет?
1: Я вообще Новый год люблю, поэтому мне любое пробананивание лета только за.
2: А нет у тебя такого, что вот лето все равно период, как вот, грубо говоря, Новый год это отдых, ну там каникулы, да, отпуск, да. А лето это работа, что сказать. Ты такой, эх, надо пережить это.
1: Да нет вообще, лето это лето. Просто жарко. Международный день дружбы сегодня, 30 июля 2026 года. 15 лет как празднуется.
2: Друзья, всех с праздником.
1: Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Такой вот есть праздник сегодня. Он 13 лет как празднуется. То есть сначала подружились, потом перестали торговать.
2: Подожди, ну мы же давно отказались от торговли людей. Ну вообще все страны. Ну ладно, не все. Чего уж там рассказывать.
1: Я чего-то не знаю.
2: И приходят еще смс-ки.
1: Всемирный день вышивки сегодня. А, тоже 15 лет как празднуется. Как будто с дружбой как-то
2: соединяется. Это связано как-то?
1: Наверное, день цветных напитков сегодня. Коктейли, видимо. Ну, пока звучит, какой вы коктейльчик утром, да? Навивается.
2: Ну, либо какой вы цвет. Ну, ладно, но лучше коктейль.
1: Либо за сколько бы у вас продали, да? В рынке. Так, день поделитесь обнимашками сегодня. Ну, замечательный праздник. Поделитесь. Ездите сейчас в такси, если вот вместе с таксистом. Припаркуйтесь, на аварийку поставьте, скажи. Мистер таксист.
2: Мистер таксист,
1: день обнимашек, давайте-ка это.
2: А он такой обнимает, такой, но деньги я все равно возьму. Говорит, да-да.
1: День чизкейка сегодня.
2: О, чизкейк.
1: День межгалактической дружбы, даже такая есть. Два года как празднуется, но мы чего-то точно не знаем.
2: Почему мы так мало дружим?
1: Реально, не знаю. Очень много сегодня про дружбу, про вышивку и цветных напитков. Что, какой вы коктейль этим утром?
2: Да,
1: почему бы нет?
2: Даже не коктейль, а какой напиток? Может, и компот.
1: Да, какой вы напиток этим утром? Какая вот вы жидкость этим утром? Напишите нам, точнее, с голосовыми своими запишите в чате мобильного приложения Рекорда, а мы их поставим в прямом эфире совсем скоро все ваши голосовые. Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 30 июля прямо сейчас.
2: Овны сегодняшний день будет очень спокойным и даже в чем-то приятным.
1: Тельцы, сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем.
2: Близнецы, сегодня вы будете преисполнены энтузиазма.
1: Раки, посмотрите на окружающих и постарайтесь не делать таких же ошибок, что и они.
2: Львы, будущее формируется человеческими грезами, в том числе и вашими.
1: Девы, приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций.
2: Весы, сегодня друзья вам подскажут крайне интересную мысль.
1: Скорпионы, сегодня вам наконец дадут слегка передохнуть.
2: Стрельцы, сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, главное воплотить ее во что-то материальное.
1: Козероги, окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания.
2: Водолеи, посвятите этот день очистке от хлама во всех его проявлениях.
1: Рыбы, вы же сегодня можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
7: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд Дэнс. Лето. Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые собираем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы напиток, какая вы жидкость, записывайте как хотите. Скоро ставим прямой эфир, поэтому не пропустите. А пока к новостям, точнее к исследованию одному. Бедность буквально старит мозг. Представляешь, Тас, это выяснили ученые. Это не просто там британские какие-то. Кстати, давно не было британских ученых в исследованиях. Вот что я заметил. Мы все настолько наугарались, видимо, над ними, что они такие: мы больше не будем делать исследования.
2: Думаешь, у них был кризис, они ходили к психологам, такие: они не воспринимают.
1: Прорабатывались, да.
2: Да, нас всерьез.
1: В общем, это исследование длилось десятки лет. Как выяснилось, оно показало, постоянная нехватка денег и стресс из-за долгов ускоряет старение мозга и повышает риск когнитивных нарушений уже к 50 годам. Как написано, согласно тексту, даже образование, высокий интеллект и тяжелое детство, что странно, да, не смогли полностью нивелировать этот эффект. Как тяжелое детство могло нивелировать этот эффект?
2: Ну, получается, раньше взрослеешь, раньше больше нейронных связей, ты такой: я готов к этой жизни.
1: Как, ты когда в ученые записался?
2: Но
1: только я, что?
2: Потому что я не богатый. Приходится так нивелировать.
1: В общем, суть этого исследования: если вы думаете, что вы постоянно бедный, то это влияет на ваш мозг, постоянно начинается его работа, там разбираешь себя, в общем, как-то уничтожаешь изнутри.
2: Изнашиваешь,
1: да, этот мозг, постоянно об этом думаешь, ни о чем более, зацикливаешься на этом и становишься старым просто. Вот и все. К 50 годам не только бедный, но еще и мозг сухой.
2: Поэтому нужно говорить типа: о, пятихаточка!
1: Хорошо.
2: Нормально, богач!
1: Чина сюда!
2: О, мелочишка!
1: Куртка! Так, что в ней?
2: А в ней ничего, семки, такой: еда!
1: Ты работаешь в гардеробе. О, куртка! А что в ней?
2: Не, пошел, сотку разменял, мелочи. Идешь, бренчишь, такой: я богатый.
1: В общем, что предлагают, какой выход эти исследователи? Говорят: ну, если вы, говорит, не богаты, то вот довольствуйтесь тем, что есть. В жизни очень много других развлечений. Есть о чем хорошем подумать, говорят.
2: Да, вот. Только на это нужны деньги.
1: Ну, это логично. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова пока не объявили международный розыск. По данным СМИ, решение еще не принято. Ранее основателю Telegram предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Следствие утверждает, что мессенджер не удалял каналы и ботов, которые использовались для координации диверсий и мошеннических схем. Прокурор запросил 3,5 года колонии для секс-блогерши и порно-актрисы Сони Мармеладовой. Ее обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете. По версии обвинения, девушка заработала на контенте более 30 миллионов рублей. Также прокуратура требует запретить ей пользоваться интернетом 4 года и конфисковать часть имущества и денег. УЕФА обвинил ФИФА в использовании футбола для собственного обогащения и интересов узкого круга лиц. Поводом стало письмо президента ФИФА с предложением создать новую коммерческую структуру в обмен на дополнительные субсидии национальным федерациям. В УЕФА заявили, что интересы клубов, игроков и болельщиков должны быть выше подобных инициатив. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра в 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы.

0: выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: оперы.
1: Как обещали ваши голосовые в прямом эфире сегодня, какой вы напиток, такая у нас тема, поэтому начнем вот с Ленуськи, пожалуй.
2: Доброе утро. Я шампанское. Бью в голову, заставляю слабеть ноги. И мутнею рассудок. Но так как мы безалкоголики, тогда я буду горячим обжигающим кофе, заставляющим начинать рабочий день.

0: Про кофе уже не так активненько, да?
1: Да, уже. Про кофе не так весело.
0: Да, нет, это...
1: Мы безалкоголики, да. Хорошо, что Ленуська про это сказала. Дука.
2: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня жижа Жигуля. Потому что у меня с утра уже жигулевская. Всем привет из Казахстана.
1: Ну, мы против алкоголя, конечно, тем более в такое-то время, но...
0: Да, но я надеюсь, что он работает дегустатором. Только это его оправдывает, наверное.
1: Евгений.
3: Доброе утро, байкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня напиток помиралочка. После дня рождения вкусная помиралочка.
1: Придумал напиток только что.
0: Вкусно, вкусно.
1: Да, Андрей.
4: Доброе утро, байкаперы. Я сегодня, короче, походу, каркаде. Хочу на велике на работу. Такой же красный, как рак. Всех люблю, целую, обнимаю.
0: Ну, это реально коктейль. Все собрал вместе. И раки, и каркады.
1: Если бы не Андрей, я бы про каркаде в жизни не вспоминал, наверное, еще лет 10.
0: Каркаде, это красный чай, если
1: да, не ошибаюсь. Да. Но я настолько забыл этот напиток почему-то.
0: Надо попить.
1: Алексей.
5: Привет, вы каперы. Доброе утро, страна. Ну, судя по погоде в нашем городе, я жидкость в виде дождя. Все доплываем до работы. Ну, что ж ты сделаешь? У природы, как говорится, нет плохой погоды. Всем добра.
1: Поднять паруса, доплывай до работы, йо-хо-хо!
0: Что, в тебе пират проснулся?
1: И немножечко зарплаты. Наша слушательница еще.
6: Привет, а я сегодня, как и вчера, и как завтра, сплошная стабильность. Тот самый кофе из турки с разными перцами. Хорошо?
1: Кофе с перцами пил?
0: Пил, с красным перцем пил, да.
1: Всем кофейку, друзья!
7: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Тиесто и Калип Аридондо.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Стас, грустная новость.
1: Как, для кого? Конкретно для меня?
0: Для тебя, для многих. Россиян призвали отказаться от интернета из-за эскортниц в соцсетях. Аргумент нужно какой-то придумать. Так, откажитесь от интернета. Из-за чего? Ай. Там эскортницы в соцсетях.
2: Девчонки! Нет!
1: Нас, в общем, разлучат.
0: Действительно, новость такая промелькнула вчера еще. Депутаты заявили, что сеть переполнена контентом, разрушающим моральные ценности. И власти предлагают сделать так, чтобы у людей просто пропало желание туда заходить. Но пока все для этого делается, но...
1: Тебя не смущает, что эскортницы в интернете только депутаты нашли? То есть такие, из-за кого? Он говорит, там их много. Да где? Ну вот же сайты.
0: Да вот, посмотрите ссылки. Да. Я вам накидаю лично.
1: Ну, Снежана, подтверди, что ты там.
3: Я там. Я здесь и там.
1: Так, допустим, аргумент, ладно.
0: Допустим.
1: Много эскорт.
0: В общем, новость сама по себе забавная. Ну смотри, предполагаем так. Вот нет интернета, да, представляем. Параллельная мультивселенная.
1: Надо загуглить. Так, ну нет интернета, да.
0: Нет интернета, чем ты будешь заниматься? Как ты будешь развлекаться?
1: Ой,
0: ты сейчас сидишь вот в паузах, смотришь мини-видосы,
1: да,
0: в интернете. Вот нет их, что ты делать будешь?
1: Я тогда буду работать. У меня, ну, не на этой работе имеется в виду. Я там, не знаю, порисую что-нибудь.
0: Так, еще что будешь делать? У нас тема обсуждения просто, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Все, вот что ты решил делать. Просто уйти в сон. У нас варианты есть. Значит, читать книги.
1: Неплохо.
0: Покупать, смотреть фильмы на флешках.
1: Отлично.
0: Никто не забирал. Да. Буду каждые выходные собирать всех друзей.
1: Нет.
0: Опять же, чтобы тусить. Так, слушать радио набирает популярность. Ну, вернутся все, да, вот из своих интернетов к нам. Скажут, ой, радио, как мы могли забыть. И играть в настолки будешь, наверное.
1: На столке, да, я за поиграть.
0: Есть такой вариант. Я куплю дом за городом и перееду туда. Я проголосовал за этот вариант.
1: Подождите, а как это отсутствие интернета денег мне, что ли, даст?
0: Нет, но новые возможности.
1: Ну это же не так работает. Нет такого, что у тебя отключили одну функцию и поток денег наладили.
0: Да,
1: но...
0: мы в принципе накидываем.
1: Хорошо, да, понимаешь? Уехать за город, да, отлично.
0: Займусь спортом, есть такой вариант. Тоже набирает.
1: Хотелось бы,
0: все,
1: да.
0: Качками станем. Красивыми.
1: Хотя, с другой стороны, мы не сможем правильно загуглить, как заниматься.
0: И никуда не сможем это запостить, никому показать.
1: И не сможем купить себе дом, потому что у нас нет предложений.
0: Риэлторы, опять же.
1: Не доехали до нас риэлторы.
0: Да, ну не настолько. Ну, уже в газете объявление никто не отменял. Знакомиться через газету. Там я молодой, красивый, радиоведущий. Звоните, пишите на номер.
1: И вправду, помимо развлечений, много же социальных вот таких штук пропадет. Там знакомство, общение. Там,
0: да не пропадет, модернизируется. Понимаешь?
1: Ну, откатится, наверное.
0: В общем, мы фантазируем, и вы вместе с нами. Как вы будете развлекаться, если отключат интернет? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: И у нас ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Обсуждаем, как вы будете развлекаться, если интернет отключают вообще. Ну вот представляем, нет его. Я вот подумал, у нас тогда появится очень много в то же время и свободного времени, но которое мы потратим на что-то, да? Сейчас, например, ну мы перемещаемся в вселенную, где интернета нет вообще, да, предполагаем?
2: Да.
1: И вот всякие приложения банка, да, там МФЦ, это же сейчас все делается вот, в приложениях. А так нужно будет дойти, постоять очередь. Опять же, там, в МФЦ поругаться.
2: В дом управления идешь, там,
1: идешь, разбираешься, идешь, снимаешь зарплату с карточки, да, вот это вот все в банке разбираешься. То есть оно как будто бы и появилось это время, а ты его и потратил на какие-то нужные штуки.
2: Как ужасно все звучит.
1: Да не грусти ты, Стасик.
2: До зумеров кто идет? Ну, помладше зумеров.
1: Помладше зумеров?
2: Альфа,
1: по-моему.
2: Вот, они, ну, откроют для себя новую прелесть палок и крапивы.
1: А мы расскажем. Кстати, такие варианты пишут нам уже. Вот,
2: есть?
1: Да, конечно. Вот найду там. Внук нам пишет. Буду лупить крапиву палкой, водить пальцем
2: да.
1: по узорам ковра, плескаться в лужах. Короче, вернусь в детство.
2: Причем в этом возрасте такой. И непонятно, то ли без интернета человек скучает, то ли уже все.
1: Ну вот, Коля вспоминает. А как мы, говорит, развлекались в 90-е? Тусовались на болоте, надували лягушек соломинкой, плавали по болоту на железных листах от труб, играли в футбол, баскетбол. Зависали на свалке, разбирали аккумуляторы, плавили свинец. Это круто, но мы-то уже не в детстве, а мы-то взрослые люди, как будем?
2: Да, ну что делать?
1: Рассказывать молодежи, как можно развлекаться? На это будем тратить?
2: Мастер-классы давай.
1: Коучи новые появятся, да.
2: Приходит человек такой, я вот пришел. Он говорит, ну, не та аэродинамика у палки. Как ты будешь бить крапивку?
1: В общем, Вреднюлечка пишет, я продолжил заниматься тем же, что и сейчас. Это чтение книг. Замечательно.
2: Книги отличный вариант.
1: Велопрогулки, пешие прогулки, путешествия, встречи и общение с друзьями, приготовление вкусняшек и, конечно же, природа. Только без лишних часов в соцсетях, чтобы ничего не отвлекало.
2: Как будто бы, да. Не, ну, давайте так, когда лет, хотя и когда зимой тоже, выезд вот, на природу, он много времени занимает.
1: Можно придумывать свои рецепты, понимаешь, выдавать их за что-то оригинальное, даже если где-то они там уже придуманы.
2: Да.
1: Ты-то у себя на районе первый.
2: Заодно не сможешь загуглить, как от этого избавиться потом. На своем там метод пробок и ошибок. Проб и ошибок.
1: Да, как вы будете развлекаться, если отключают интернет, обсуждаем. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, какую закономерность я вот увидел прямо сейчас?
2: Так.
1: По нашим сообщениям наших слушателей, что девчонок сдерживает только интернет. Ленусь, конечно, так. Я без интернета буду чаще заниматься любовью. Когда либидо иссякнет, пойду в горы. Вернусь и добью Достоевского. Такая формулировка.
2: Он добит, все нормально. Он вряд ли вернется.
1: Подожди, я тебе про тенденцию говорил. Светлана пишет: уйду в мужской монастырь. Ночным сторожем. Всем прекрасного утра. Я понял, что сдерживает прекрасный пол. Интернет. Отключайте! Вырубайте этот рубильник!
2: Ночным сторожем, чтобы в монастыре вообще никто не спал. Она бодрствует. И мы тоже будем.
1: Даулет вот рассказывает. У нас в плохое время, в январе, отключили интернет. Он переживал это время. Алкоголь не продавали. Можно было снять с карты только 10 тысяч тенге вообще. Все начали покупать антенны муха, чтобы хоть что-то было и отвлекало. Благо, я купил до этого приставку. Ну и на флешке было несколько фильмов. Даулет уже это проходил. Он знает.
2: Телевизор же спасает, нет?
1: Да как он спасает? Ты видел, что там показывают?
2: Я видел, но у меня подключено телевидение. И там есть несколько каналов, которые прям вот они унесут тебя от проблем.
1: Что это за канал?
2: Серьезно, там мультики, развлекательные, исторические передачи. Ты реально, ты забываешь вот о каких-то новостях, еще чего-то. Смотришь интересный контент.
1: Так, куплю домик вблизи водоема. Андрей Кош 73 нам рассказывает. Буду выращивать огурчики, помидорчики, картошечку. Буду кайфовать по вечерам на кресле у дома под звуки радио «Маяк». Почему-то он это радио выбрал. Из старого приемника буду ходить на рыбалку, поймаю самую большую рыбу. Но никто об этом не узнает, потому что интернета уже не будет.
2: Понятно. Идеальный план, все кроме радио.
1: Кроме «Маяка», ты хотел сказать?
2: Да.
1: Так, играть с ребятами будет Жека. Во что? Заведу 33 кошки или 33-ю кошку, Ксения написала. 33 кошки. Фу. Так, Владимир пишет: вообще не страшно. В основном использую интернет, чтобы слушать рекорд во время тренировок. В остальном, типа, и так развлекаюсь, очень хорошо даже.
2: А я вот подумал: люди заводят себе очень много кошек. Правда? Да. 30 кошек. А для чего? Чтобы в глубокой старости, если вдруг с тобой что-то случилось,
1: еда.
2: Коты тебя прибрали. Просто ты приходишь, они сытые, а тебя нет.
1: Ага.
2: Все-таки, а куда делся человек? Я говорю: мяу, не знаю.
1: Я даже не хочу это представлять.
2: А я тебе нарисую.
1: Спасибо, не надо. Марусик пишет: наконец-то я довяжу начатую кофту и сумку. Вот что.
2: Так, рубаните срочно интернет, Марусь. Нам нужно увидеть и сумку, там, свитер. Еще бы и носочки хотелось.
1: Людмила, а я так и развлекаюсь без интернета. Каждые выходные с палаткой в лес, на озеро. Туризму не нужен интернет.
2: О, отличный план. Это
1: туризм.
2: Это классно.
1: Туризм.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
3: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Оренбургском тракте от Академика Парина до Ипподромной, на улице Дубравной от Терегулова до проспекта Победы и на проспекте Победы от Оренбургского проезда до Мавлютова. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлерк из Лары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр мира.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой, уйти и забыть выключить свет – бывает. А вот переплачивать за ЖКУ – уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты – Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов. И не забывай эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: А давайте поиграем. Через 10 минут у нас есть такая возможность. И у вас есть возможность зайти в чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра». Можно забрать приз от вейкаперов, конечно, и в прямой эфир попасть, что тоже замечательно. Сказать «Привет всем, кто меня знает! Привет всему моему городу! Отдайте приз!»
1: А представляешь, передать привет не всему городу, а конкретно вот улице одной.
0: Можно улице, да что хотите, делайте. Мы вообще никого не ограничиваем, если честно, у нас вообще свобода.
1: Улица Ленина, дом 4, вот конкретно вам привет.
0: Вам приветище, да. Пишите «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока продолжим обсуждать, что будем делать, если интернета не будет. И Людмила прочитала мои мысли. Реально, она говорит, что вообще интернета же не будет. Можно творить всякую веселую дичь, и никто это не снимет, не выложит никуда. Главное, самим в дурку не залететь. Я почему вот такой скромный с вами? Я спокойнее стал, на самом деле.
1: Так, да нет.
0: Я безумец. А то потом напишут, скинут видео, скажут, смотрите, ваш ведущий дурачок. А мне, да. это останавливает.
1: Никит, да не поэтому.
0: А почему?
1: А условка. Вот почему ты такой скромный. Мы же знаем, ну что ты
0: начинаешь. Не приписывай мне того, чего я уже избавился.
1: Вот этот офицер-надзиратель, который на тебя смотрит. Вот почему.
0: Каждое утро приводит, скажет, на, веди свое шоу.
1: Николай Семенович, вы присядьте, он нормально себя ведет.
0: Семенович вы?
1: Слушай, с одной стороны, да, никто тебя не снимет, но с другой стороны, и ты не сможешь доказать свою правоту, если что-то. Понимаешь, ты где-то чихнул, а люди такие, да он там матом ругался.
0: Клевета начнется, да, хочешь сказать.
1: Вот это все пойдет. И сарафанное радио приведет тебя к чему? Что в итоге оказывается, что ты сумасшедший местный. Я поэтому и уехал из города. Мне туда возвращаться нельзя.
0: Илья пишет, ребят, привет. Услышал сообщение от девушки, что уйдет сторожа в монастырь мужской, да, было. Кажется, история циклична. Когда-то, когда не было интернета, написали, а потом сняли Вий. История.
1: Вий.
0: Да, ну похоже.
1: Ну там давненько он написан был, ну ладно.
0: Олесь пишет, на словах Никиты, представьте, нет интернета. Вы у меня пропали. Больше так не шутите, это про нас. Люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. И довольно неплохо, судя по рассказам, моим воспоминаниям. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться. И детей к труду приучу, наконец-то.
1: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть, либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант. Может, ты как кораблики, на самом деле, можешь вытащить.
0: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
1: Уточни, что, пожалуйста.
0: Дощечка, выжигатель,
1: да, дощечка. Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
0: Красиво.
1: Да, ну горело вообще.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финская компания FineGrid предупредила российских операторов связи, что со следующего года прекратит обслуживание опор ОЭП, на которых размещены линии связи. По данным СМИ, через Финляндию проходит около 70% зарубежного интернет-трафика России. При этом участники рынка отметили, что уже прорабатываются альтернативные маршруты, поэтому серьезных перебоев для российских пользователей не ожидается. СК сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения подростков в терроризм и диверсии через телеграм-бот знакомств «Дайвинчик». По данным следствия, в разных регионах России задержаны десятки молодых людей, которых, как утверждается, украинские спецслужбы склоняли к поджогам и другим преступлениям с помощью угроз, шантажа и психологического давления. После атак беспилотников на свои склады, Wildberries начала искать новые складские помещения в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников, компания рассматривает площади около 100 тысяч квадратных метров и готова арендовать все доступные склады. При этом в России собственники свободных помещений, как утверждается, пока не готовы заключать с Wildberries новые договоры аренды. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный.

0: плюс. Самокат Удлугет ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
0: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте.

0: секунданты.
1: Тра-та-та-та. Самое время поиграть. Играем сегодня с Анжеликой. Анжелика, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Воронеже.
1: Воронеже.
2: Воронеже.
1: Так, ты зарегистрирована в различных социальных сетях?
2: Да.
1: Угу. А вот скажи, пожалуйста, если не будет интернета, чем будешь заниматься?
2: Книжки читать.
1: Книжки читать неплохо. Еще что-нибудь, может быть? Огород?
2: Путешествовать. Нет, огород не мое.
1: Ну, я тоже как-то.
2: Путешествовать мое.
1: Путешествовать это лучше. Лучше посмотреть на чужие огороды, чем копаться в своем, правильно?
2: Это да.
1: Яблочки там пособирать. Ну, понятно. Анжелик, у нас игра «Секунданты». У тебя будет минута всего. Мы отправим тебя в какую-то историю, локацию, ситуацию. И дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет за минуту взять с собой 5 вещей. Может быть, не только вещей. Что тебе пригодится в этой ситуации.

0: реакции. Но только минута и только 5. Правила понятны?
1: Понятно, да.
0: Станислав?
2: Мы, ну, раз любишь читать, отправляемся в библиотеку.
0: В библиотеку идем, а буква?
2: Буква «Р».
0: Роман, буква «Р», библиотека, минута начинается прямо сейчас. Анжелика, давай.
1: Ручка. Угу.
2: Ну и достаточно.
1: Ручка, резинка.
2: Так.
0: Так. Еще что?
1: Ремень.
2: Вообще отлично.
0: Угу.
1: Розетку.
2: Розетка.
1: Угу. Ракушку.
0: Ракушку.
2: Ракушка. Мы призадумались. Ракушка. Не, ну я насчитал. Я насчитал 5.
1: Еще один. Это талисманчик мой.
0: Ага, хорошо. Так, ракушка, талисманчик.
2: Ракушка,
0: талисманчик. 5 предметов было. Чему есть вопросы, Станислав, у тебя?
2: Ремень. Вот зачем ремень?
0: В библиотеке.
2: Не, серьезно. Ремень.
1: Чтобы это для красоты.
2: Для
1: Штаны спадают, вот, для красоты.
0: У тебя есть еще что противостоять ремню?
2: Да, мне
1: радио,
2: даже докопаться.
1: Радио.
0: Вот, конечно.
2: Подождите, а разве в библиотеке не должна быть тишина?
0: Это в читальном зале, а в библиотеке можно и
1: пошуметь. Музыка. Наушники.
2: Согласен.
1: Радио, наушники.
0: Уже не на
1: R, ну ладно. Радио, рекорд.
2: Все, претензии отпали тут же.
0: Анжелика, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты выиграла. Передавай привет, кому хочешь.
1: Спасибочки. Спасибочки большое.
0: Приветы будут?
1: Привет, обязательно. Приветы моей доченьке, Дашеньке, моим подружкам Татьяне, Олечке, моему другу Вячеславу Дмитриевичу, доктору моему любимому. Вот. Ну и всему спид-центру.
0: Круто, друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забираете призы у вейкаперов.
3: Секунданты у вейкаперов.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие.

0: в продаже.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Продолжаем обсуждать, что бы делали мы все, если бы не было интернета, как бы развлекались. Привет все, пишет Ник. Если не будет интернета, пойду играть в футбол в самую лучшую команду района, и они проиграют. После каждой игры у меня либо сотрясение, а последний раз перелом лодыжки. Не сильно больно, но внимание больше, чем блок вести. Всем бобра, говорит.
1: И он говорит, типа, и это при том, что я еще болельщик.
0: Да, это при том, что я еще на скамейке, я еще на поле не выходил.
1: Я вот. Тренер.
0: Вот это вы увидите. Да вообще не проблема, пишет Аника. Уже было такое, и не раз займусь генеральной уборкой, поиграем в настолки, встречусь с друзьями, высплюсь. Вот высплюсь, наверное, самое основное, да? Очень много сна забирают в соцсети.
1: Ну, как будто бы, да, перед сном ты, ну, вечером ты в них. Когда днем можно подремать, ты снова в соцсетях.
0: Ты вот только что в них был.
1: В соцсетях?
0: Рассказывал, да, мне.
1: Или во сне?
0: Нет, я только что был. Мы уже общались. Ты только что был в соцсетях.
1: Мы не общались.
0: А, все,
1: я спал.
0: Я понял.
1: Это был не я.
0: Я тебя услышал. Холли Грейл пишет. Доброе утро, Никита и Стас. Я буду отсыпаться, как сегодня. Я проспала, не пошла на работу и сказала, что ухожу в отпуск вообще. Залягу в спячку, как сурок, и мне будет сниться, будто я вместо Ани веду с вами утреннее шоу.
1: А давай. Ани не будет еще неделю, она как раз отдохнет.
0: Голосовые записывай, девчат, мобильного приложения рекорда. Все, вот вы ведете с нами шоу.
1: Я не знаю, насколько это предложение сработает. Давайте так вот, завтра будет погода. Мы же по нему будем говорить.
0: Так.
1: Просто загуглите погоду в Санкт-Петербурге, пришли голосовое нам.
0: Так, дети наконец выйдут на улицу, будут гулять, начнут как люди. А я дома наконец в тишине побуду, Елена рассказала. Ну вот.
1: Слушай, ну вот если пропадет интернет, мы уже об этом говорили, коуч, как играть во дворе для детей. Представляешь, то есть развить им фантазию. Mm-hmm. Типа это не палка.
0: Да, они сами все придумают,
1: это
0: ружье.
1: Думаешь?
0: Зачем, конечно, зачем нужны коучи? Нужен просто один острый предмет, коробка с песком и четыре человека. Все.
1: Да, и один из них, который не пожалуется маме, да?
0: Это обязательно условие любого двора.
1: Все, что было во дворе, остается во дворе. Вон за той кучей.
0: Иначе с такими не дружим. Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вейкаперы! На рекорде.

0: 9.01 у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никита и Стас, мы с тобой, мы продолжаем. Ватафакты в этом часе не пропустите обязательно. BTS, знаешь группу?
1: Да.
0: В общем, те самые, напомню всем, кто выступали в перерыве на финале в чемпионате мира по футболу. Они там пели какую-то композицию.
1: Корейцы.
0: Да, южнокорейская поп-группа, если быть точными.
1: Но в Северной Корее они недолго там пропели.
0: Да, из-за чего сейчас, собственно, хейтят того самого Сашу из Саши Тани. Он там немножечко на них наехал, есть небольшой конфликт, и фанаты BTS объединились, и давай про него мемы.
1: Подожди, как Александр Гайдулян, если я не ошибаюсь, его зовут, он наехал на BTS?
0: Да.
1: Наехал?
0: Ну, такой он стал активным в сети и такой решил просто немножечко похейтить.
1: Это все равно, что, Мик Джаггер, Роллинг Стоунс, отстой, ты понял, слышь меня. Так,
0: в общем, вы найдете суть этого конфликта, мы не про это. Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в предстоящем в 2027 году церемонии вручения музыкальной премии Грэмми. Да, так. Из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих социальных сетях. В общем, они и так достаточно популярны по всему миру, да? У нас есть множество фанатов этой группы. И они так и сказали, что мы решили в этом году не выдвигать свою кандидатуру на Грэмми. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе. Они говорят, мы, понятное дело, что мы в азиатской победим.
1: Да.
0: Нам как будто бы вы специально для нас это придумали. Ну, это между строк, если читать. И говорят, не будем участвовать. Вот сами там и разбирайтесь.
1: Не, ну мы же знаем причину, почему они отказываются. Они скоро вообще, ну, начнут очень сильно депрессировать.
0: Пойдем.
1: Нам Саша из Саши Тани сказал, что мы плохие. Мы как можем выступать теперь?
0: Не, ну так пацаны отслужили, по-моему,
1: пришли. Да!
0: Сколько, 5 лет их не было?
1: 5 раз, ну, по-моему,
0: ну, короче, долго, да, очень долго.
1: Они собрались, ушли, вернулись, снова стали популярными, а ему что-то... Но нет.
0: Но в этот момент Саша пилил контент все это время.
1: Надо узнать, в чем причина. Возможно, там не беспочвенные какие-то наезды.
0: Может быть, он хотел быть каким, получается?
1: Шестым.
0: Восьмым.
1: Восьмым из пяти.
0: Мини-пятиэсик.
1: Мини-пятиэсик. Пельмешка. Нормал.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: рекаперы на рекорде. Ватафакты.
1: 12% взрослых людей на нашей планете не умеют читать и писать вообще. Такая статистика. То есть только приблизительно...
2: А нет 80, статистики по 8. Странам где-то?
1: По странам я не углублялся так глубоко в этот вопрос. 12%, представляешь? Поэтому ты вот можешь научить кого-то помочь, как минимум.
2: Я?
1: Да.
2: Могу. Наверное, не знаю.
1: Тигры кажутся людям ярко-оранжевыми. Так и есть же, да, на самом деле? Написано в факте, кажутся. Но их главные жертвы, это олени и кабаны, видят мир иначе. Из-за особенностей дихроматического зрения они почти не различают оранжевые и зеленые оттенки. Поэтому тигр на фоне растительности выглядит для них зеленовато-коричневым и хорошо замаскированным. То есть они практически его вообще не видят даже. Поэтому он так легко добывает себе еду.
2: С эволюцией сделать так, чтобы именно для этих животных тигр невидимый. То есть он захочет деликатес какой-то. Я тебя вижу, что ты там рычишь?
1: Не то, что эволюция, природа просто.
2: Да, такой рычит он там на меня. Ты зеленый, ё-моё, я тебя вижу.
1: А в Король Лев, да, как лев, кабаны, этот, сурикат. Подружились вообще.
2: Да, бывает.
1: Брали в детстве, получается.
2: Жуков. Да. Кстати, можно же тогда проверить. Львенка подбросить Борову и сурикат воспитать.
1: Он не увидит его.
2: А? Просто. Такие, где? Мы потеряли ребенка. Я здесь. Алло, воспитатели.
1: Я жду, пока ты еще немножечко поешь, Буров.
2: Да есть теория, что вот если про животных, что да. Бабуины, обезьянки, воруют да. львят.
1: Зачем?
2: А они знают, что он вырастет
1: и будет их
2: кушать. А-а-а. Нападать. И поэтому они воруют львят.
1: Рафики.
2: Да, и такие. И по-моему, почему? На самом деле в мультике да как было. Рафики выходит на скалу, такую
1: поднимает его
2: Симба, и да. уже почти хочет бросить его со скалы.
1: Ну нет же.
2: Но Муфаса такой говорит: ты одурел, слышь? У тебя сейчас не только попа станет красной, но и лицо, если так будешь себя вести.
1: Как все в мультиках по-доброму, да, все-таки оформили?
2: Да.
1: Просто поднялся, им показал. Лев дружит с кабаном.
2: Все друг друга. И только львы нападают на львов. Ну и гиены там еще.
1: Еще один фактик. В 1787 году американец Леви Хатчинс, так его звали, создал один из самых первых механических будильников. Но этот будильник был настроен только на 4 утра. И именно в это время изобретатель хотел просыпаться сам. Изменить время звонка было невозможно. Всегда в 4 утра звонил этот будильник. Я представляю, как его недолюбливала его семья.
2: Его и отключить нельзя было вообще никогда.
1: Возможно, Хатчинс спал отдельно от всех.
2: Возможно, он спал одиноким.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Восстания, от Бакалейной до Кулахметова, на улице Тецовской, от Челюскина до Копылова и на проспекте Победы от Юлиса Фучика до Хусаина Мавлютова. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
6: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства. Да за один день.
5: Ну и тюка, молодец.
6: Центр металлокровли, Казань.
7: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Радиорекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радиорекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
11: Партнер проекта онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
12: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-319-038-6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Game Butterfly, Sugar Baby.
1: Классная эта песня.
0: Ну, классная, но она же вечная, по-моему.
1: Так, Crazy Town называется группа.
0: Спасибо, Станислав.
1: Да. Ну, я знаю, если честно, я знаю у них всего две песни.
0: Я одну.
1: Явно.
0: А вторая очень, какая?
1: Toxic она называется.
0: Это Бритни Спирс.
1: Не она. Она вот поэтому с ума и сошла, что вы перепеваете ее.
0: Да?
1: Она услышит это, и говорит, я так не пела никогда. А из машины скажет... Она с ножами и танцует, потому что вот-вот скроется. Бедняжка.
0: Она ищет нас, тех, кто криво поет ее песни. В общем, друзья, да, мы обсуждаем, что мы делали бы без интернета. Напевали бы песни в караоке. Кстати,
1: почему? Караоке.
0: Собирались бы все дружно, делились своим вокалом. Те, кто умеют и не умеют.
1: Ну, не умеют же.
0: Ну, да.
1: Значит, смысл идти в караоке?
0: Ну, и что? А просто поорать. Смысл караоке не в умении петь.
1: Так я про это и говорю. Если ты умеешь петь, зачем идти в караоке?
0: Реально. Выступай тогда, действительно. Делись своим творчеством. В караоке собираются те, кто душу изливают микрофону.
1: Взяли, наехали на людей, которые умеют петь и идут в караоке.
0: А чего они приходят и бесят?
1: Представляешь, да, ты сидишь там, кто-то поет, и ты такой, слышь? Пошел отсюда. Здесь поют такие, как я.
2: Только!
0: Марианна пишет, мы обсуждаем, что мы делаем без интернета. Вдруг его отключают. Если бы не было интернета, я бы пошла работать в какую-нибудь местную газету, она рассказывает. План хороший, кстати. Во-первых, их бы наконец начали читать. Во-вторых, надо же как-то компенсировать отсутствие провокационных текстов и соцсетей. Сочинял бы, как обычно, паблики пишут. У людей был бы мягкий переход на жизнь без соцсетей.
1: Представляешь, специальная газета из создал газету, колонку, вернее, вот как раз типа комментарии к новости какой-то. И вот сегодня кто-то накатал комментарий, он день ждет следующего выпуска.
0: Отправляет чтобы, его, да.
1: Чтобы ему пришел ответ. И он такой, ах ты!
0: Не, ну смотря, опять же, какая газета? Спид-инфо, помнишь?
1: Да.
0: Ну это же вообще.
1: И газету тоже помню.
0: Ну что же за человек?
1: Быстрая информация, кстати, по-другому.
0: Но такие заголовки были. Сейчас СМИ не могут такие создать в большинстве своем.
1: Ну, раньше раньше надо было как-то привлекать.
0: Мне кажется, вот раньше были спид-инфо, вот крутые вот эти ребята. Потом у них взяли на вооружение работу Бургер Кинг. Вот они начали по их схеме.
1: Ой, это жесткие вообще. Там маркетинговые войны, которые у них идут с Макдональдсом, да, если не ошибаюсь, это все время
0: бодались. Со всеми вообще, им все равно.
1: Это жестко.
0: Доброе утро, уикаперы! Пишет Максим нам. Привет, Макс. Если пропадет интернет, то появится соцсеть. Рассказывает, какие. Во дворе лавка грамм. Стенограмм, чтобы фильмы посмотреть, будем искать тех, кто все записывал на флешки и CD-диски. Нужно будет еще CD-диски проигрывать или найти, кстати. Но радиорекорд будем слушать по радиоприемнику, это точно.
1: Подожди, у тебя забор грамм.
0: Забор грамм.
1: Там же все самое...
0: Там одинаковое сообщение будет.
1: Одно слово.
0: И то, которое даже в эфире не прочитать.
1: Три буквы. Но там хотя бы еще и рисунки будут.
0: Можно попрактиковаться.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель Единой России Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив спецоперации. По его словам, в этом опросе позиции всех ответственных политических сил совпадают. Основателю Telegram Павлу Дурову накануне предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По данным ТАСС, следствие считает, что администрация мессенджера не удаляла каналы и ботов, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями. По этой статье максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы. 10 женщин обвинили актера и фронтмена 30 Seconds to Mars Джареда Лето в сексуализированном насилии и неподобающем поведении. Их истории вошли в документальный фильм BBC «Джаред Лето. Мрачный секрет Голливуда». Несколько женщин утверждают, что познакомились с артистом, когда были несовершеннолетними, а бывшие участники его команды заявили, что замечали его повышенный интерес к подросткам. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. Паусбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Продолжаем обсуждать, как будем развлекаться, если интернет отключают вообще, накидываем идеи, этот чатик сохраняем, скриним, если что-то понравилось. Вот Александра приводит все в порядок, тормошит, говорит: дорогие друзья, вы не понимаете, что когда отключат интернет, вы даже в мобильный банк зайти не сможете, мы про это говорили в самом начале. Угу. Конечно, мы выспимся, нагуляемся, начитаемся книжек, но те комфортные мелочи, с которыми мы привыкли сейчас, они же исчезнут, а бедные люди, которые работают на удаленке, в офис!
1: Ой, правда, это же тебе придется ездить.
0: Поэтому пусть интернет живет дольше, говорит Александра.
1: Ну это же не от нас зависит, мы же фантазируем.
0: Ну, нет. Оправдался, да, решил? Немножечко.
1: Нет, да, конечно, пусть интернет работает, пусть ничего не глушит, пусть там все мессенджеры, которые нам нужны и будут помогать, нам тоже работают. Ну вот нет, если интернет. Ну, с другой стороны, эти не влом и до банкомата сгонять.
0: Ну, влом.
1: В магазинчик своими ножичками.
0: Ну, тоже влом.
1: Вот ты и провалился в этом, да, эксперименте.
0: Я уже на первом испытании, просто в первый день, конечно.
1: Алло, Никитос, ты где? Я плачу, я еще не могу принести еды.
0: Так, наш слушатель пишет: если не будет интернета, то уйду работать в работу с головой. Работаю кондуктором, кстати, поездки различные в общественном транспорте, то еще развлечения. Каких людей тут только не встретишь, заодно и денег заработаю. Говорит, контент, видимо, каждый день.
1: А, на контенте? Наш, а куда слушатель, ты его выложишь? Интернета нет.
0: Это я добавил уже контент. А, он, да? Про контент не писал, конечно.
1: А как может человек-контролер заработать денег лишних?
0: Я думаю, не стоит спрашивать про это, потому что мы не зачитаем это в прямом эфире.
1: Хочешь поехать в мягком кресле? Я нагрел.
0: Кемир пишет: вот вы все про ремонт забыли, что ли? Это ж такое развлекалово. Придумать, нарисовать, замерить, поехать, выбрать, закупить, начать делать. 100 500 раз поссориться с девушкой, 100 501 раз помириться с ней. Романтика, говорит Кемир.
1: Слушайте, мне кажется, у ремонта есть несколько стадий. Первая — это начать ремонт. Угу. Ну, конечная стадия — закончить ремонт. Так. Ну, до нее мы доходим. И есть промежуточная. Это когда нормально. Мы с этим можем жить нормально.
0: Мне нравится, как у некоторых начинается ремонт. Все такие: ну все, будем делать вот как нужно. Да, все по уровню выставлять, да, а потом, ну, вроде на глаз ровненько, да, ровненько.
1: Такой, может, жвачки приклеим? Ты как раз же наживал там, ну, давай.
0: Так, друзья, обсуждаем, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Есть такая возможность еще написать нам сообщение в чат мобильного приложения «Рекорда», как минимум, и во все наши соцсети.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первое танцевальное. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Pro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч.
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
11: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
12: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
11: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
13: Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: 10.01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, Никита и Стас, мы продолжаем, еще час с вами будем. Ну и также напоминаем, что Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк». Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Все пройдет. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится, поэтому очень важно прямо сейчас перейти на сайт radiorecord.ru и забрать свои билеты. 18+ по возрасту.
1: Еще. Да, надо бы успеть.
0: Ну, так, конечно, ты в Москву собираешься как раз-таки в октябре. Поэтому,
1: да? Переезжаю.
0: Давай, услышимся там. Мужчина провел 1.5 года в тюрьме из-за ошибки в никнейме.
1: Так,
0: в Канаде дело было. В общем, кто-то там начудил в интернете. И силовики местные запросили у администрации мессенджера, Кик этот мессенджер там называется, данные о пользователе. Но вместо ника одного получили ник другой. Разница была лишь в нижнем подчеркивании. То есть у того, кто действительно совершил преступление, как предполагалось силовиками, на одно подчеркивание больше, чем у того, кто этого не делал. И в итоге задержали невиновного. Несмотря на отсутствие доказательств, осудили его.
1: Сразу же.
0: Да.
1: Он даже не успел сказать: «Я невиновен».
0: Ну, они, видимо, достали переписку из этого мессенджера, и все, говорят, вот они, главные доказательства. Спустя 1.5 года, когда мужчина вообще просидел свое, в суде обнаружили ошибку сами и оправдали осужденного и заявили о его невиновности.
1: То есть сказали: ну давай, иди уже.
0: Ники практически одинаковые, одно нижнее подчеркивание. Вот единственное отличие в этих двух никах было.
1: То есть я их вообще не волнует, что он им показывает свой аккаунт. Вот это я сижу. Вот фотография.
0: Кто говорит, знает,
1: да
0: что
1: какая
0: творится?
1: Разница?
0: Ты видел, как у них же рты вот так открываются в Канаде просто.
1: А, это оттуда.
0: Ты что, South Park не смотрел?
1: Смотрел.
0: Ну так вот.
1: Я просто думал, что это они не существуют.
0: Кто?
1: Я думал, что этот Хроники Нарнии снимали, они якобы в Канаде.
0: Ну вообще, поэтому сейчас стоит всем пересмотреть свои ники в социальных сетях. Мало ли там у вас много подчеркиваний или что-то еще.
1: А может, ну чисто теоретически, а может быть полиция начнет нормально работать и судебная система в Канаде, а?
0: Ну ты молодец, что к ним обратился. Они переведут обязательно твою речь и что-нибудь сделают. С этим.
1: Канадцы!
0: И найдут тебя, и твой ник тоже.
1: Работайте нормально. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ты по-любому про чизкейк расскажешь.
2: Ну, конечно же, про чизкейк.
1: День чизкейка сегодня.
2: Да, фактов немного, но первое такое. Итак, первый чизкейк был приготовлен еще в Древней Греции в книге о земледелии, автором которой является Марк Попорций Катон, прикинь, старший.
1: Как еще раз, Попорций?
2: Марк Порций Катон.
1: Поэтому чизкейк по порциям.
2: По порциям, да. Так вот, был бы описан рецепт пирога, который служит угощением для спортсменов-олимпийцев. Рецептура очень схожа, там же творог, там вся вот эта штука, очень схожа с чизкейком, поэтому считается, что вот в Древней Греции, так сказать, сделали прототип. Естественно, то, что мы видим сейчас, это уже другое.
1: У меня вопрос.
2: Так.
1: Почему чизкейк делается из творога, но чиза там нет, но чизкейк, сырники, то же самое, у меня тоже тот же самый вопрос. Сырники не делаются из сыра.
2: А вот я тебе сейчас скажу.
1: Давай.
2: Что он, на самом деле, он делается не из творога. Это нас обманывают.
1: Так.
2: Итак, в 1872 году в Америке Уильям Лоуренс был изобретен сливочный сыр. Основным компонентом он и стал потом чизкейк. Он пытался повторить французский десерт. Сейчас правильно, нешатель называется французский десерт, французский сыр. Он пытался повторить, и в итоге он сделал всем знаменитый сыр Филадельфия, который используется в суши и в остальных разных блюдах. И вот его теперь за основу берут как чизкейк. Добавляют туда всякие...
1: В чизкейках сейчас сыр Филадельфия.
2: Так он и всегда есть. Если сравнивать с предыдущим фактом про Грецию, там был...

0: лишь отдаленно, что какая-то молочная субстанция. Сыр же как готовится?
1: Из, там, субстанция.
0: Субстанция, до нее едет автобус номер 23. Да. Вот, собственно, и благодаря вот этому человечку у нас есть Филадельфия, сливочный сыр, и мы кушаем всякие разные чизкейки.
1: Ну, к сырникам до сих пор вопросы остались.
2: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах в Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на проспекте Победы от Фучика до Хусаина Мавлютова, на улице Бурхана Шахиди от Рустема Яхина до площади Вахитова и на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Сказала грозная царица.
6: Хочу металлочерепицу.
5: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
7: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу том-ям.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 30 июля.
2: Овны, сегодня у вас не останется времени на душевные терзания за вашего непутевого любимого человека.
1: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое-то очень важное действие.
2: Близнецы, сегодня вы в ответе за вашего любимого человека.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам вспомнить о ваших талантах и продемонстрировать их второй половинке.
2: Львы, если ваш любимый человек действительно близок вам по духу, то он обязательно поддержит все ваши начинания.
1: Девы, сегодня вам так захочется пообещать своему любимому человеку что угодно, хоть луну с неба.
2: Весы, сегодня стоит придумать для вашего любимого человека что-нибудь творческое и интересное.
1: Скорпионы, все мы грешные, но с другой стороны, не погрешишь, не покаешься.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не все равно, на что вы думаете и как вы чувствуете.
1: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам приснится.
2: Водолеи, сегодня вы и ваш любимый человек несколько впадете в детство.
1: Рыбы, то, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. Давайте-ка исправляйте и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
4: Эли Бенасси, Мэтт Сосари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян временно отказаться от любых финансовых операций с Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. По его словам, пока лучше не оплачивать подписки, звезды и подарки, поскольку мессенджер, как он утверждает, теоретически могут признать террористической организацией. При этом Свинцов подчеркнул, что это лишь рекомендация до появления официальной позиции регуляторов. Маколей Калкин провел переговоры с Disney о возвращении в роли Кевина МакАлистера в новой части «Один дома». По данным источников, студия положительно оценила идею актера о взрослом Кевине, который сталкивается с собственным сыном. Детали проекта пока не раскрываются, однако участие Калкина рассматривают как главный способ привлечь зрителей к продолжению культовой франшизы. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Последним для него стал матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы выступили со счетом 1-2. За сборную Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов, став ее лучшим бомбардиром. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона. GM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Рекорд. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть люто горячая новость.
2: Я готов сейчас надену перчатки.
1: Бунт происходит из-за масла, из канализации на Тайване.
2: Я слышал.
1: Народ буквально кормили этим, реально. Как пишут тайванские СМИ, мы проверили. Местные производители вместе с властями скрывали, что делали масло из канализационных отходов.
2: Все жирное, что сливалось, они оттуда собирали.
1: Да, потом поставляли это в магазины, школы, детсады и так далее. План был надежный, пока об этом не узнали люди. Как только сейчас люди об этом узнали. В общем, есть даже фото и видео подтверждение этому всему в интернете. Но опять же, в эпоху ИИ, мало ли вдруг это Китай своей ИИшкой накрутил.
2: Возможно, но такая новость уже, не первый раз эти видосики всплывают.
1: Про Индию я слышал подобное, что в Индии якобы такое, но они это сами одобрили. То что на Тайване такое происходит, я не знал.
2: В Индии это еще и нормально, это еще и деликатес считается.
1: За сколько бы съел индийскую еду?
2: Не съел бы.
1: За 1000 рублей?
2: Нет.
1: И тебе бы заплатили?
2: Нет, да я
1: бы... 5,
2: да, хорошо. Да нет, ты больше потратишь на то, чтобы избавиться от
1: 15,
2: всего.
1: 15 тысяч рублей. Да.
2: Пока нет.
1: 23.
2: Да ты в курсе, что тебе просто сразу паразитов накладывают?
1: 20.
2: Понимаешь, там...
1: 7 тысяч рублей.
2: Ты же присмотри, он берет тарелку, и вот так вот ложкой зачерпывает. Гастрит.
1: 31 тысяча рублей тем временем.
2: Или я даю им деньги, или то, что в черном ящике. Слушай, давай так, я бы в Индии съел еду, но, наверное, не уличную. Вот эту. Даже если уличную, но, наверное...
1: Мы про уличную. И за 36 тысяч рублей.
2: Я не знаю. Это, знаешь, вот эти, я смотрел тоже видосы, где они вот делают эти коктейли, где они вот взрывают бутылки.
1: Да.
2: Так это же тоже все из бутылки с мусора промываются.
1: 41 тысяча рублей.
2: Но мне нужно посмотреть расценки хорошего врача,
1: так,
2: который потом...
1: Но в Индии, это важно, таковы
2: врач
1: условия.
2: В Индии?
1: Да, врач тоже в Индии будет.
2: Стоп, но в Индии есть и столицы, и хорошие, дорогие кварталы.
1: Если ты до них дойдешь.
2: Скорее всего, долечу на пороховых газах.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Армин Ван Бюрен.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенич, Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: И.П. Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Вейкаперы.
1: Знаешь, Стас, меня обычно посещают очень странные вопросы. Я это все держал в себе на протяжении всей жизни, а потом подумал, я же в прямом эфире работаю, почему бы мне не рассказывать это всем, да? И не спрашивать у вас, прежде всего.
2: Давайте поговорим о вашем детстве.
3: Ты просто так начал.
1: Я подумал, реально, вот особенно перед сном, меня вот посещают какие-то странные выдумки, задумки.
3: Так.
1: Я думаю, ну мне же не одному ходить с этим, мне надо же делиться. Так вот у меня такой вопрос зародился. Вот что бы ты сделал, если бы проснулся и понял, что ты размером с муравья?
3: Я просто
1: Вот ты проснулся, ты размером с муравья. Что ты будешь делать?
3: Во-первых, мне было бы очень холодно, потому что работает кондей. Во-вторых, как спуститься с кровати?
1: Вот, уже проблемки, да?
3: Да, это же... Я бы разбился. Так, что еще? Как открыть холодильник, потому что я хочу поесть.
1: Так.
3: И...
1: Вот неожиданно, просто бах, и ты превратился...
3: Как сообщить людям о том, что я теперь размером с муравья?
1: Вот и я об этом задумался. Думал делать какой-то мини-рупор из бумаги, как-то сообщить об этом.
3: Вот.
1: Кричать бессмысленно.
3: Опять же, я подумал, вот дальше дошла мысль. Да. Если люди меня найдут, так. Я размером с муравья, будут ли они проверять, кислая ли у меня попка?
1: Ну ты просто же с размером, а не муравей.
3: Ну мало ли, все равно. Хотелось бы узнать это.
1: Люди, опять же, могут испугаться.
3: Да.
1: Маленький такой говорящий человечек.
3: Если у нас коллективный разум, как у муравьев. Ну, у них не коллективный разум, но...
1: У кого у нас? Ты один.
3: Я один.
1: Проснулся,
3: размером с муравья. Если такие, как я, стал ли мир таким же, как я?
1: Ты их искать будешь.
3: А я не увижу, я же маленький. Я как с кроватки оттуда досмотрю.
1: Короче, я считаю, нужно первым делом как-то найти способ сообщить.
3: Я знаю, что же. Если тебя посещает такая мысль, то тогда тебе нужно заранее приготовить, знаешь, из наборов Лего мини-лестницу с кровати до пола.
1: Да дом себе построить.
3: Либо хотя бы веревку с кровати, чтобы ты такой, если проснулся. Во-первых, ты из-под одеяла должен выбраться.
1: Так.
3: Это неделя. Да? Там, а эти клещи-сапрофиты, которые живут, с ними бороться еще. Ты уже одичал. И вот ты заросший, уставший, ты уже их ешь. Там,
1: как из Джуманджи, тот самый парень.
3: Ты выходишь, спускаешься вниз и живешь своей жизнью. Тебе нужен микротелефончик, то есть маленькие кнопки.
1: Ну, это уже выдумки. Это нормальные вещи обсуждали, серьезные, Стас, честно. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. Завтра пятница. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
3: Всем прекрасного продолжения этого дня.
1: Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

при помощи приложения Радио Рекорд. У нас есть специальный телеграм, у нас также есть специальный телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд, и все можно на ваши айфоны, андроиды оттуда без проблем утаскивать. Плюс там, конечно же, указаны трек-листы, всегда можете посмотреть, какие песенки играют, поэтому у вас всегда есть возможность с утра получить настоящий музыкальный заряд. Не обязательно ночью не спать и слушать.

еще различные лайвы. Вот Tomorrowland, да, прошел совсем недавно. Вы хотите послушать, что там играли Мартин Гаррикс, Армин Ван Бюрен, Стив Аоки и другие? Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд и скачивайте. А ВК-фест недавно прошел. Хотите послушать, что играли Володь Фонарев, Саша Попов, ваш покорный слуга DJ Фил? Тоже заходите и скачивайте. Поэтому, что она никуда от вас не денется, можете смело все эти аудиозаписи тянуть себе на телефоны. Все, полезную информацию рассказал. Давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак от Олеса под названием Destiny.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является оферта и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1900. На логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
5: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
8: С 20 по 31 июля.
7: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
10: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
1: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

главном канале, да, Радио Рекорд, где указаны все основные композиции, которые чаще всего звучали на Tomorrowland. То есть очень продуктивный, интересный пост, поэтому, ну, просто можете зайти в нашу телегу Радио Рекорд и написать слово Tomorrowland, и быстро попадете как раз и на этот пост. Послушайте, какие композиции чаще всего встречались в сетах самых известных и именитых диджеев. Штука интересная, ну и композиции, с одной стороны, знакомые, а с другой стороны, есть очень такие необычные работы. Ну, давайте как раз-таки про необычные работы, которые будут в эфире Радио Рекорд. И расскажу, например, в этом часе прозвучат ребята Police in Paris. Они были, кстати, секретными гостями сцены Радио Рекорд

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони. 2-100-770.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Насера Аль-Халяифи называют возможным соперником Джани Инфантино на выборах главы ФИФА. По данным СМИ, его кандидатуру обсуждают на фоне критики коммерческого проекта ФИФА Forward Enterprise и разногласий между ФИФА и рядом футбольных организаций. Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк». Главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
9: Здесь готовят настоящих чемпионов.
8: Есть бюджетные места, скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
10: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31. Record.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиоканалов.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Строя. УАЗ во строе. Строя для чемпионов. УАЗ во строе. Строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Новогодняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.

внимание или нет, но мы действительно кого-то из вас совсем скоро отправим на шоу одного из самых крутых проектов современности. Это «Анима». В эфире «Радио Рекорд» уже плавно начинаются анонсы, а на следующей неделе все действие это и будет происходить. Поэтому обратите просто внимание на то, что на следующей неделе и на этой неделе, да и вообще всегда нужно слушать эфир «Радио Рекорд», а на следующей неделе надо будет это делать максимально внимательно. Все подробности, условия, все остальное это вам озвучим, соответственно, уже на следующей неделе. Сейчас просто скажу, что кто-то из вас действительно сможет сгонять на шоу «Анима». «Анима», если вы вдруг не в курсе, возможно, вы видели очень популярные ролики, шорты и так далее, где такие большие роботы на экранах выступают во время выступления артиста. Вот это как раз шоу, и, соответственно, это и выглядит круто, и звучит круто. То есть это и музыка талантливая, и видеоряд очень крутой. Если не знаете, ну, соответственно, можете сейчас просто поискать. Так что готовимся быть активными на следующей неделе. Пока рассказываю о треках, которые будут в этом часе. Например, Крис Нитро. Также Дон Диабло и Уиз Халифа. Еще Fisher, what a life.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пицца!
3: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
4: ИП Кравченко Дарья Владимировна, УКРНП 323-028-00-219-038-6+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фраза «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12.00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
5: Это будет феноменально!
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
7: Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани +21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет +19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Про.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
7: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-0-134-608. 12+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
14: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
15: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
14: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
16: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
17: Категория 18+.
18: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья. Хороших новостей много не бывает, особенно когда речь идет о нашем с вами настроении. Иногда даже небольшие изменения уже, согласитесь, сильно радуют. И вот любопытная статистика. По итогам июля россияне стали немного меньше тревожиться. Уровень тревожности снизился с 25 до 23%. Интересно, что чем старше участники опроса, тем спокойнее они оценивают все свое эмоциональное состояние. Но, похоже, с опытом мы действительно приходим не только к мудрости, но и к умению меньше переживать по любым поводам. Ну а как вы по себе думаете, вы больше тревожный человек или все-таки такой на дзене к любой ситуации? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а я знаю, как еще снизить тревожность. Это, конечно же, оставаться здесь, на волне Радио Рекорд. А еще узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут, я расскажу. Свежак от Бауса, Magnetic. Потрясная совместка от Hugel and David Guetta, Shine. Еще дождемся Bob Sinclair с треком I Can't Wait. Совсем скоро здесь появится Sony Fudera, D.O.D. и Poppy Bascomb. Открою час Алия Фабин, Body Talk, это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: На дощечка, выжигатель, да, дощечка.
2: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложны в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. Ведомство также выдало 52 предупреждения и возбудило 28 дел, связанных с ценообразованием. А вице-продолжить контроль бесперебойно показала первые результаты у первого пациента. По данным разработчиков, после начала лечения организм начал вырабатывать иммунный ответ, а препарат планируют создавать индивидуально для каждого пациента и предоставлять бесплатно. Система маркировки входящих звонков сократила количество холодных вызовов от бизнеса почти на четверть, пишут ведомости. При этом средняя продолжительность разговоров выросла, что, по данным издания, говорит о более адресном общении компаний с клиентами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. Паусбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Внимание! Абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12.00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронавирусом за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд. Dance Radio. Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. Если вы давно собирались выбраться на большое музыкальное событие примерно где-нибудь осенью, то сейчас самое время не откладывать. Ну а все почему? Потому что уже завтра в 18.00 завершится наша акция «Ранние пташки». Стоимость билетов на премьеру новой постановки фестиваля «Трансмиссия» портала от Радио Рекорд станет выше. Так что, если вы планировали идти, лучше успеть сейчас. Билеты уже ждут вас на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. С вами увидимся на главном трансовом событии страны уже 16 октября в Москве и 7 ноября в Петербурге. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от Divac «Slow Down». Новинка от Joel Corey «Whisper». Еще одна свежая работа от Бенни Бенасси «Every Single Day». Здесь появится Армин Ван Бюрен с треком «Here in My Arms». А начнем этот час «Meet Me in the Dark» от Eve. Это рекорд «Dance Лето». Dance Лето.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
3: С 20 по 31 июля.
1: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
4: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
5: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-00-219-038-6+.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Росстат сообщил о замедлении роста цен на бензин за неделю. Показатель снизился с 1,7% до 0,6%, а дизельное топливо перестало дорожать. При этом снижение цен на бензин зафиксировано в 23 регионах России. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по российскому номеру телефона. Эта мера вошла в проект нового пакета инициатив по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на griboyedovouniversitet.rf. Звони 8-495-120-31-31.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Рекорд!

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первое танцевальное. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Radio. Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. Друзья, наверняка ведь у каждого есть фильм, после которого хотелось бы сказать: ну нет, я бы закончил совсем по-другому. Ну вот вспомните тот самый фильм. Вот иногда одна сцена или финал могут вообще полностью изменить впечатление от всей истории. Но поэтому у меня к вам возник вот такой интересный вопрос. Если бы у вас была возможность переписать концовку вот любого, абсолютно любого фильма, какой бы вы выбрали? Ну и, конечно, самое главное, чем бы закончилась ваша версия? Делитесь своими идеями в чате Рекорда. Посмотрим, может быть, среди наших слушателей есть и будущие сценаристы. Так что дайте своему взгляду жить. Я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут и возвращаюсь в чат читать ваши версии. Calvin Harris, Satisfy. Послушаем отличную работу от Offenbach, Miles Away. Еще в часе появится Алок и Калит, Dive Into Me. Совсем скоро здесь Эбен, Hollow. А начнем эту часть с работы от Хьюгелен, Alternate, Moving to the Sun, at Record, Dance, Лето.
1: Dance, Лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта, на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя и на проспекте Победы от Оренбургского тракта до Хусаина Мавлютова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
13: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
14: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Пицца!
17: Когда хочется всего и сразу. Горячей пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. SecretKitchen.ru.
12: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-0318. 6+.
18: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
19: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: США запретили импорт новых китайских роботов и ряда энергетического оборудования. Как сообщает трейдер, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности и стремлением поддержать развитие искусственного интеллекта и высокотехнологичного производства внутри страны. Власти Китая уже выразили протест и заявили о подготовке ответных мер. Лучшие дороги в России, по данным РИА Новости, находятся в Ивановской области. Там более 94% маршрутов соответствуют нормативным требованиям. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Курская область. Глава ФИФА Джанни Инфантино представил план создания новой организации, которые могут передавать права на проведение чемпионатов мира. Инициатива уже вызвала критику со стороны ряда европейских футбольных федераций, выступивших против проекта. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
8: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
7: 1 августа, 12:00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
7: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
6: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
10: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: трек на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бизиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Есть новость. Мы же все на работе с вами сидим, и я в том числе, несмотря на то, что моя работа — это кайф, как у вас, не знаю. Итак, зумерам все сложнее найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет. То есть зумеры до 25, 26 — это уже все солидные взрослые люди, что ли. В общем, безработица выросла почти на четверть. Все почему? История стара как мир. Нужны, потому что люди с опытом. Те, кто без опыта, их можно заменить и так далее. Все легко и просто. Друзья, ну вот я сейчас вспоминаю, взяли ли меня сразу на работу после того, как я завершила обучение в своем универе. Ну, спустя 3 месяца... Я на радио работала уже. Правда, я училась вовсе не на радиоведущую. Друзья, давайте вспомним, какая была ваша самая-самая первая работа. Пишите об этом. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Я все читать буду непременно вслух и про себя тоже буду. Тиесто в этом часе и новинка называется «Эко Сакс Финале». Еще в этом часе диджей Гойя и Джейсон Деруло «Мичико».

непременно Сэм Фелт и Keep on Rising. В начале часа Али Фарбен и Body Talk. И все это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Дэнс. Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Мамадышском тракте от проспекта Победы до Клубной, на Сибирском тракте от Халитова до Мира и на улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
5: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал Госуслуги. При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки», например, у постановки главного трансового события страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В ленте!
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Дэнс лето
15: на рекорде.
14: Лето.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Возвращение 6+.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Всем котяткам огромный привет. Вот уже пятница на подходе, но пока еще денечек-то продержаться надо. Это шоу «Хочу и баста», ты слышишь Радио Рекорд. С тобой Адель, я безумно рада, как всегда, в принципе, быть на волне 101.9 вместе с самыми лучшими слушателями. Это огромное счастье. Кстати, сегодня 30 июля, и это не к тому, что вот-вот уже второй месяц лета закончится, а к тому, что сегодня отмечаются очень приятные праздники. Международный день дружбы уже 15 лет, друзья мои, прикиньте, я поздравляю каждого. Вы с Рекордом дружите, мы дружим с вами, и это, я думаю, полный мэтч. А также сегодня день поделитесь обнимашками. Я считаю, что нужно обязательно совместить два этих праздника и всех своих друзей переобнимать. Это прекрасно. Вообще объятия, как говорят психологи, снижают уровень стресса. Я вообще считаю, что никакого стресса быть сейчас не должно. Хотя, кстати, кто сегодня слышал репетицию праздника самолетного, да, я выбираю небо, то вот сегодня точно испытал стресс. Но все в порядке, друзья мои. Просто самолетики скоро будут очень красиво летать. Что ж, мы погнали. Ты уже знаешь, что сегодня будет, поэтому настраивайся уверенно, будь внимательным и, конечно же, не забывай наш номер телефона. Все, погнали, начинаем.

А мне нравится, какие у нас хитренькие слушатели. Роман пишет нам какой-то странный пароль. Ну, видимо, очень хочет велосипед себе забрать. Но пароль еще не был, друзья мои. Ждем, верим, надеемся и любим радио Рекард.

Но вот что касается дружбы, есть вот такая статистика, ученые доказали, что общение с близкими, друзьями, и так, внимание, снижает уровень стресса, отнимает физическую, вернее, унимают физическую боль и укрепляют иммунитет. Так что, если вдруг у тебя сегодня что-то так не заладилось, нужно быстрее обниматься, общаться и все такое. Лучше любого обезболивающего и антидепрессанта все это работает. Напоминаю, да, сегодня день обнимашек, день друзей, все сошлось. Зажали объятия в день дружбы, значит, заработали стресс. Так что, кого хочешь обнять, срочно подъезжай и делай это незамедлительно. Вот, кстати, сообщения подлетели, не знаю, не подписались какому-то самому красивому, самому прекрасному Данечке. Огромный теплый привет, я скучаю по тебе, малыш. Вот такая немножечко у нас романтика пошла, явно не дружеская, да, история. И есть еще сообщение от Ильшата. Привет, Радио Рекорд. Я хочу передать огромнейший привет своему папе. У него вчера был день рождения, но он сегодня продолжает отмечать. Я тоже поздравляю твою папочку. Это хорошо. Два дня растянуть праздник. Супер. Мы погнали дальше. Если хочешь кому-то передать привет, пиши в наш ТГ 8 939 303 101,9.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Итак, котятки, ну действительно, финишная прямая, завтра уже грандиозный финал проекта «Катай с рекордом», а это значит, что у тебя остался шанс залететь в игру и забрать этот нереальный велосипед. Я уже всю неделю на него любуюсь, между прочим, и это же не просто велик, это пушка-ракета, точно. А на нем можно эффектно взлетать в закат, уезжать от проблем и ловить завистливые взгляды всего города. Ну, а также можно пригласить кого-нибудь на свидание и покататься. Педали сами крутятся, спицы блестят, ну, настоящий кайф, я считаю. И я тебе предлагаю прямо сейчас побороться. Напомню, у нас по-прежнему, кто же у нас лидер? Это Адиль. У него 4 верных ответа. Чтобы обогнать Адиля, тебе нужно дать 5 правильных ответов. Чтобы поиграть, уже через несколько мгновений я выберу одного из вас и ворвемся в эфир, сыграем. Нужно отправить, как всегда, в наш ТГ пароль. Итак, записываем номер 8-939-303-101-9. Ну, а пароль такой: «Я на финишной прямой». Итак, желаю тебе успехов и совсем скоро узнаем, кто же будет играть со мной.
0: «Катай с рекордом».

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий. Пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пицца!
9: Когда хочется всего и сразу. Горячей пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
4: ИП Кравченко Дарья Владимировна, УГРНП 323-028-00-219-038-6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
10: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Катай с рекордом.
1: Ну что, недолго музыка играла, и вот уже у нас на связи классный парень по имени Илюха. Илюх, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну как у тебя настроение? Ты мне сегодня за эфиром рассказал, что у тебя сегодня все получалось, и решил все-таки попробовать и на радиорекорд велик забрать.
2: Ну, конечно, уже настрой, чтобы день уже до конца прошел на позитиве.
1: Я тебе желаю успехов и очень надеюсь, что у тебя правда пройдет день до конца, только на позитиве. Буду болеть за тебя. Если радио включено, пожалуйста, отруби его, иначе у нас будут помехи в эфире. Давай быстренько тебе расскажу о правилах. Ты, конечно, о них знаешь, но на всякий случай. У нас с тобой есть 30 секунд и очень много непонятных слов. И тебе нужно понять, что из перечисленного является спортом, а что нет. И очень быстро отвечать «да», «нет». Если ты ошибся, мне придется потратить немного твоего времени и рассказать, что же все-таки это значит. Итак, как настрой?
2: Настрой только на победу.
1: Только на победу. Ты знаешь, да, у нас есть уже один товарищ, зовут его Адиль, ну, почти как меня, и у него 4 правильных ответа, и пока он является лидером. Для того, чтобы обогнать его, тебе нужно дать как минимум 5 правильных ответов. И тогда все будет тип-топ.
2: Будем надеяться, 7-8.
1: Хорошо. Ну что ж, мы начинаем тогда?
2: Да.
1: Тяну резину, чтобы немножко тебя заставить понервничать. Шучу. Все, давай.
2: Не
1: нервничай, все будет нормально. Итак, погнали. Крокет.
2: Да.
1: Парашютный бильярд.
2: Да.
1: Нет, эту фигню мы сами придумали. Бубликатлон.
2: Нет.
1: Подводный хоккей.
2: Да.
1: Капуста-бол.
2: Нет.
1: Фриран.
2: Да.
1: Пенный кёрлинг.
2: Нет.
1: Вобила.
2: Нет.
1: Баскетбол.
2: Да.
1: Хо-хо-хо-хо-хо! Это что такое сейчас было, Илья? Вы где-то за спиной моей там всей команды стоите. Итак, я считаю сейчас ответы. 3, 4, 5, 6, 7, 8 правильных ответов. Что произошло? Адиль уверенно держался практически 2 недели. Завтра уже финал. Илья, у тебя 8 ответов. Ты понял, что сейчас было?
2: Я вообще... Я не знаю, как у меня слов нету просто.
1: У меня нет слов.
2: Вы окончательно сделали мой день сегодня.
1: Нет, друзья мои, вот так надо на позитиве, да, он мне позвонил, вернее, я ему позвонила, он такой, короче, день у меня был классный, у меня сегодня все получалось, я решил добить его еще радиорекордом и велик забрать. Я такая похихикала, и в итоге 8 правильных ответов, обалдеть. Что ж, Илья, я тебя от всей души поздравляю, но, естественно, завтра еще денечек-то есть, и, может быть, кто-то еще покруче окажется, ну, мы не можем, да, тут как бы предугадать, всякое бывает. Так что пока мечтай и думай о велосипеде, ну а тебе также достается сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Я тебя поздравляю, Илья.
2: Спасибо, спасибо большое. Очень приятно.
1: Слышу, прям улыбается, он улыбается. Давай привет уже всем передавай, кому хочешь.
2: Я хочу передать привет всем своим друзьям, с кем работаю, Евгению Николаевне, Степану Геннадьевичу. Всем тоже хорошего вечернего настроения. И, конечно же, рекорду нашему казанскому, питерскому всем огромный привет и спасибо большое, что вы есть.
1: Ху-ху! Прям хочется, да, аплодисменты. Давайте, где ваша там группа поддержки? Я слышала, пока вы отвечали там, где за вас болели. А?
2: Они стесняются.
1: Стесняются? Ну, тогда им от меня отдельный пламенный привет. Илья, я желаю, чтобы сегодня ничего не обращало твой день. Ты сегодня победитель. Спасибо тебе за игру.
2: Спасибо.
1: Хорошего вечера.
2: Спасибо.
1: Вот так вот с Ильей мило побеседовали. Я действительно очень удивилась. Очень четенько человек отвечал. Молодец. Но у тебя также есть шанс завтра еще один день игры. Катай с рекордом. И, возможно, именно ты станешь владельцем этого классного, крутого, потрясающего велосипеда от Радио Рекорд.
0: Катай с рекордом.

0: Орд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
9: в ленте.
10: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Итак, продолжаем. Сегодня, напомню, Международный день дружбы. Мы вовсю тут обнимаемся. Но давай снимем розовые очки и поговорим про суровую реальность. В отношениях сейчас очень стало модно искать ред-флаги. Ну, а ведь дружба – это тоже отношения, просто без романтики. Вот как насчет ред-флагов именно в дружбе? Ведь токсичные друзья – это ведь немножко даже похуже бывших, как будто бы. Бывшего можно послать куда-нибудь подальше, а вот друга вроде как неудобно. Я тут набросала три тревожных звоночка. Если твой друг делает так, то хочется его немножко поругать. Ред флаг номер один – друг радиостанции. Он звонит тебе только для того, чтобы полчаса в одностороннем порядке сливать весь свой негатив про работу, погоду, отношения. Но стоит только тебе открыть рот, почему-то ему становится неинтересно. Ред флаг номер два – друг мистер память. Это человек, который помнит твой самый жуткий косяк с 2005 года и обязательно громко напомнит в том месте, где абсолютно не надо этого делать. А еще может и заснять, показать, точнее, видео, которое он там заснял. Ред флаг номер три – друг призрак. Он зовет тебя тусить, вы планируете пятницу, уже намыли кроссовки, все классно. И тут до встречи 30 минут, слушай, я устала, давай перенесем. И так каждый раз. Очень стыдно признаваться, вот ред флаг номер три – это я. Мила, если ты сейчас меня слышишь, прости меня, пожалуйста. Я не очень хороший человек, иногда бываю. Итак, рекорд. Давай, подключайся, напиши в наш ТГ, какие ред-флаги в дружбе знаешь ты, что тебя выбешивает, из-за чего ты даже можешь заблокировать своего старого знакомого, с которым дружишь там, ну не знаю, двадцаточку. Давай соберем наш личный хит-парад токсичности своих друзей, а пока, естественно, слушаем классные треки на Радио Рекорд. Это шоу «Хочу и баста», с тобой Адель. Номерочек нашего ТГ 8 939 303 101 9.

Итак, продолжаем обсуждать с тобой ред флаги в дружбе. Написал нам Ильшат. Ред флаг — это когда друг зовет тебя в бар, все классно, и в конце, оказывается, он карту забыл. А потом две недели долг не может вернуть. И напомнить как-то неудобно. Ильшат, сталкивалась, знаю, одобряю. Все. Нет, не одобряю, когда кто-то не возвращает долг. Одобряю твое возмущение. Написала нам Альфиюша. Привет, Радио Рекорд. Мне больше всего не нравится, когда подруга делает какие-то странные комплименты. Например, платье красивое скрывает твой огромный живот. Но мне это не очень по духу. Ты либо молчи, либо ничего. Тут непонятно, ладно, матные слова не будем говорить. Альфьюжа, я тебя поняла, пообсудим далее. И сообщение от Регины. Мой самый сильный ред флаг в дружбе – это когда подруга резко меняется при появлении парней, и если мне кто-то понравился, она почему-то начинает с ним флиртовать. Дружим мы с ней уже более 25 лет, но она продолжает это все совершать. Ну, что сказать? Такое себе. Есть еще одно сообщение. Написала нам Екатерина. Для меня ред флаг, когда моя подруга рассказывает мои секреты своему мужу. Ну что это такое? Вплоть до моих медицинских анализов. Я считаю, что все, что происходит между нами, наши разговоры, они должны оставаться только между друзьями. Абсолютно согласна. Мы погнали дальше. Если тебе есть что добавить, пиши в нашу ТГшку.

0: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 20. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет малооблачно. Днем воздух прогреется до плюс 21. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
7: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать!
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
10: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
11: Папа, еще круг.
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Ну что, поговорили сегодня про дружбу немножечко, точнее, про неидеальную дружбу. Но на самом деле, какой из этого всего вывод? Идеальных людей ведь на самом деле не бывает. Мы все иногда косячим, забываем перезвонить или отправляем какие-то дурацкие мемы не в попад и не в то настроение. Но если рядом с тобой есть человек, который принимает тебя со всеми твоими странностями, знает самые постыдные секреты и все равно остается рядом, то ты чертовски богатый человек. Ну, я так считаю. Сегодня Международный день дружбы. Напиши, позвони, а лучше доедь, обними своего любимого друга, проверенного временем и без всяких там ред-флагов. А ред-флаги, это, конечно, тоже нужно подмечать и, возможно, разговаривать почаще, чтобы все это удалить из вашей дружбы. Но, конечно же, самое главное – это любовь. Любить своего друга – это хорошо. Ну, и самое главное, чтобы он отвечал взаимностью. Что же, желаю тебе отличного настроения. Вот час пролетел практически как одна секунда. Мы еще дослушиваем треки в нашем вечернем шоу «Хочу и баста».

Ну что, шоу «Хочу и баста» подходит к своему завершению. Я с тобой прощаюсь. В студии была Адель, а музыка, естественно, продолжает радовать твое ушко 24/7 здесь, на Радио Рекорд.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а все же помнят про пиратку, да, никто же не забывает. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк», главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве. Новое шоу, между прочим, на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, вау, день очень непростой, Москва и VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Баусы в этом часе Magnetic. Еще Бенни Бенасси Every Single Day.

0: композиции «Fatless in Your Religion». Хьюго прямо сейчас и «Moving to the Sun», и все это рекорд «Дэнс Лето».
1: «Дэнс Лето» на рекорде. Yeah!

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. В данный момент Яндекс.Карта оценивает ситуацию в 3 балла. Постоишь около 10 минут на улице за Киева от проспекта Победы, двигаясь в сторону Академика Сахарова. Такая же ситуация сложилась на Университетской, от Кремлевской до улицы Нариманова и затор на Фучка в сторону улицы Мавлютова. Желаю тебе удачи на дорогах и счастливого пути.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру собор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли.
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните. 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк.
12: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Эй, вот она, опасная атака!
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
13: Прям с лета.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, она просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бэу! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 000 рублей

0: за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе,
1: и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда, будем вместе с тобой обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если бы во времена Николая I, который приговорил Достоевского, объявил сумасшедшим Чаадаева, арестовал Тараса Шевченко, сослал подальше Пушкина и Лермонтова, жил такой персонаж, как внесенный в список террористов Павел Дуров, то Николай, конечно, бы его не тронул, так как вреда от него было бы не больше, чем от голубя, потому что в отличие от Пушкина и Достоевского, у него не было бы такого по-настоящему мощного оружия, как перо, и он бы не смог написать ни одной стоящей строчки. А такая чудная хреновина, как телеграм, в отличие от эпиграмм, никого бы даже не рассмешила. Но сегодня все наоборот, поэзия и литература не знает и не значит практически ничего. А все потому, что самое мощное оружие сегодня – это не стишки и писульки, а информация. Именно этим оружием мы-то здесь как раз и не обладаем, потому что мы обсуждаем не информацию, а так разную ерунду в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: ВЦИОМ выяснил, что россияне, смотрящие телевизор, оказались заметно жизнерадостнее любителей новостей в интернете. По данным опроса, среди активных телезрителей жизнерадостными себя считают 40% респондентов, тогда как среди активных пользователей интернета лишь 23%. При этом уровень тревожности у интернет-пользователей оказался более чем в два раза выше – 32% против 15% у тех, кто регулярно смотрит телевизор.
2: Ну, это да, я бы даже сказал, не просто жизнерадостнее, а солнечнее. Потому что у тех, кто смотрит телевизор, на лицах иногда, знаете, такая играет неожиданная блуждающая улыбка. Такая солнечная.
1: Да, совершенно. Это хотя очень ложится на недавнюю новость о том, что как ученые доказали, что телевизор буквально физически уменьшает размер мозга и когнитивные функции.
2: А это делает тебя счастливее.
1: Меньше, да, меньше знаешь, крепче спишь.
2: Нет, многие... Но подождите, нет, вот тут не очень понятно. Потому что, смотрите, значит, ВЦИОМ сказал, что россияне, смотрящие телевизор, на россияне, что важно, жизнерадостнее любителей новостей в интернете. И вот тут не очень понятно. Это главный вопрос, это почему? И тут есть два варианта. Это потому, что вот там по телевизору рассказывают другие, как бы, да, более жизнерадостные новости, а о плохих новостях не говорят. Или потому, что говорят обо всех новостях, включая плохие, но о плохих новостях по телевизору говорят жизнерадостно.
1: Да.
2: То есть, вот, например, там новость... Не знаю, помните, даже, по-моему, мы обсуждали, значит, ну, такая обычная просто российская новость там, скажем, ну, такая острополитическая. Да, нет, острая, конечно, политическая новость. Я даже ее помню. Житель Башкирии сломал пенис, когда изменял жене в бане с секс-работницей. Вот, смотрите, да, вот, давайте говорить откровенно. Вот в интернетах, да, этих ваших, да, вот про эту новость, ну, как расскажут? Ну, расскажут грустно, да, и обязательно, знаете, с привкусом фатализма. Куда мы все катимся, все ломают пенисы, повальная членоломка, членокризис, пенисоколлапс, доколи, доколено, пенисы и так далее. А по телевизору, как какая-нибудь ведущая, ну, там, Екатерина Андреева или просто ведущая, скажет весело, бодро, жизнеутверждающе, там, житель Башкирии сломал пенис, и так озорно тебе подмигнет.
1: Да, и к тому же мораль выведет, что вот нефиг изменять своим женам с какими-то там не знаю кем, по баням они еще шастают.
2: Ну, и мораль, да. Да.
1: Но а пенис и... хрусь и пополам.
2: Да, и когда она скажет об этом жизнерадостно, улыбаясь, и ты понимаешь, что все не так плохо. Раз ведущая улыбается, значит, может быть, в бане была и она, например.
1: А тут еще, смотрите, какой важный аспект. Даже вот есть такой термин «думскроллинг», когда ты как бы грустно, тупо, на тревоге, как бы, да, новости в интернете смотришь. А когда ты щелкаешь пультиком, это так весело
2: же. Чем другое.
1: Хлобысь, туда-сюда, когда картинка яркая мигает там, обожаю.
2: Да, я вижу.
1: Да, конечно.
2: У вас лицо такое жизнерадостное сейчас. Отсюда вопрос. И вопрос важный, товарищи. Как всегда, впрочем, в нашей программе. Вот, давай откровенно. Ну, интернет же это... А телевизор это хорошо. Ну, неважно. Не имеет значения. Вот ты что предпочитаешь смотреть? Телевизор или интернет. И в первую очередь, конечно, новости. Откуда ты берешь? Вот в ЦОМ говорит, что... Он ничего не говорит. Он не говорит, где больше смотрят. Он просто говорит, что если ты берешь их из телевизора, то там они более жизнерадостные. Вот где, откуда ты берешь новости? И почему их стоит смотреть, скажем, по телевизору, а не в интернете? Или наоборот, в интернете, а не по телевизору? Ну и вообще, случаи.
1: Да, ты случаи с новостями, с телевизором, случаи там с интернетом.
2: С телевизором? Случай с телевизором.
1: Не, ну вот...
2: Прям по балде, да? Да, ну, короче...
1: Плюсы, минусы, подводные камни, это вот все, да, вот.
2: Да. Да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам хотят запретить искать собутыльников в интернете. Общественники предложили ввести административную ответственность для сайтов и соцсетей, где публикуются объявления о совместном распитии алкоголя. По их мнению, владельцы площадок должны отвечать за подобный контент и удалять такие публикации в течение суток после обнаружения или жалобы.
2: Господи, я тут думал, что еще можно предложить вот такого запретить россиянам делать? Я думал, что больше уже ничего придумать нельзя. Нет, оказывается, можно. Можно запретить бухать по интернету. И, кстати, нужно. Не пора ли нам действительно уже это сделать?
3: Проблема просто катастрофическая.
2: Это проблема серьезная, потому что запретить искать собутыльников в интернете, то есть, что имеется в виду, то есть нефиг торчать в интернете, иди искать собутыльников офлайн. В
3: реальной
2: жизни,
3: да, как наши предки, там, третьим будешь у гастронома. Помните?
2: Конечно!
3: В фильмах Гайдая это все.
2: Да? Че ты торчишь онлайн? Да, и там, ищешь там даже собутыльников. Иди подыши свежим воздухом. Выйди на улицу, подойди к скверу или к детской площадке, где обычно трутся алкаши. Сядь, как человек, на детской площадке, на детскую горку. Нормально там налей, закуси свиной рулькой, как человек. Они вот это все в интернете. Они даже бухают в интернете. Не, послушайте, ну, я конечно, понимаю. А сейчас есть, ну, как бы такая общая методичка, в хорошем смысле, для разных групп, там, депутатов, чиновников, да, а она касается интернета, да, чтобы вот как бы отвадить всех нас от этой гадости. И каждый эту методичку отрабатывает по-своему, в меру как бы своего личного креатива. Да, вот кто-то, как вчера, помните, новость была, значит, отказаться от интернета, кто-то предлагал, потому что там Ищенко, просто там отказаться, там, да, и погулять.
3: Для здоровья.
2: Да, но общественники взяли главный приз. Отказаться от интернета. Почему? Потому что там, ну,
3: алкашня сидит.
2: Алкашня,
3: да. Да. Вся алкашня в интернете, все англифанщицы, как бы, вот их скортницы в интернете, все зло в интернете.
2: То есть в интернете не только эскортницы, но эти алкоголики.
3: Компьютерные игры.
2: Запретить, значит, россиянам искать собутыльников в интернете. А что они так делают?
3: Что, реально, ну, тут нужно важно понимать, как бы, очень важный, очень важнейший нюанс. Они ищут в интернете виртуальных собутыльников, чтобы через, ну, как по скайпу тупо, через экран, как бы, да, вот я у себя в Воронеже, ты у себя в Воркуте, да, вот как бы там, и мы такие, типа, выпиваем. Или же они ищут, типа, там, вот, ищу там, в Кудрово, там, да, в 19:30 встречаемся на улице такой-то,
2: чтобы реально... То есть, понимаете, вы имеете в виду, они бухают онлайн или потом все-таки выходят уже...
3: Вот я не знаю.
2: Ищут онлайн, а идут бухать уже офлайн, в нормальную жизнь, как бы, да?
3: Да, это еще куда не шло.
2: А это, конечно, куда не шло, потому что по скайпу это... Скайпоголизм, это вообще никуда не годится. Но там, так что это за сайты, кстати, на которых они ищут? Что это за алкосайт? Так и называется, алкосайт, детская площадка.
3: Я думаю, что опасность везде, как бы там. Нам на садовод.ру тоже можно найти там.
2: Нет, там вообще алкоголизм.
3: Садовод.ру. Сообщество дачников в России, там где угодно.
2: Ну хорошо, ладно. На самом деле инициатива вроде как бы так вот внешне хорошая. Но вы знаете, нет. Я думаю, что просто, ну, как всегда, толку от нее не будет. Ну а что толку? Ну, запретят искать собутыльников по сайту. Ну, будет искать собутыльников по Гуглу. Да? А что, нельзя собутыльника нагуглить?
0: Гугла. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21. 18+.
6: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
7: С 20 по 31 июля.
6: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
8: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
9: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-319-038-6+.
10: Реклама в Казани. 500-54-20.
11: Спонсор часа — ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: самом деле. Вместе, возможно, задаю, за мной вся общественность стоит, может быть, вся синагога. А они туда только ради пожрать заходят? Или все-таки за дешевой одеждой тоже? За дешевой кипой, там, да, там, пейсы со скидкой, да? Или что, только поесть?
1: Там не может быть дешевая еда, потому что в других... Понимаете, чтобы она была дешевая, должна быть конкуренция. А где вы еще кипу купите, как...
0: А, окей.
1: Это монополия, поэтому там она может стоить очень много денег.
0: Окей, но развлечение от этого в любом случае там вообще бесплатное. Потому что там обрежут-то за даром. Так, недорого. А я вам скажу, это намного круче, как вот зумеры это называют деревнинг. Знаете, вот деревня, отдых в деревне, сейчас называется деревником. А это круче деревнинга, это обрезальнинг. Это, единственное, что жалко, что только девушку не пригласишь.
1: Слушайте, мы с какими-то разными зумерами общаемся. Мои зумеры говорят не деревнинг, а избинг. Вот слово «изба». Они мои зумеры более продвинутые.
0: Я просто, это уже более конкретное. Это часть деревнинга. Ваши зумеры, это кто? Это которые в синагогу ходят?
1: Да.
0: Хорошо, значит, зумеры... Зумеры начали ходить в синагогу ради дешевой израильской кухни. Вы знаете, у меня только один вопрос. Маленький, но такой мне важный. А вот... Вот эти зумеры, которые ходят на халяву в синагогу, а вот я боюсь спросить, а они хотя бы евреи? Вот чтобы жрать подешевле, вот у них бабушка, хоть по дедушке, на пол хумуса еврейка, у них дед хоть на четвертинку шакшуки еврей, или они даже не в курсе?
1: Значит, вот такая простая штука. Вот, в общем-то, мы все евреи, когда едим шакшуку. 200 рублей — это 200 рублей, знаете, лишними не бывают. И, кстати, вот мы тоже, я в свою молодость тоже ходил, в принципе, поесть в синагогу. Поэтому скажу, это было в Москве, на Патриках. Там у них есть синагога до сих пор, я надеюсь. Потому что я собираюсь в Москву, что осталось. Ну, и вот приятель московский говорит: пойдем туда вот поедим, там очень вкусно. Говорю: как, в синагогу? Он говорит: ну как в синагогу? На втором этаже синагоги они сдают азербайджанцам. Азербайджанский ресторан на втором этаже. Говорит: очень вкусно.
0: Это когда было?
1: Это было в начале нулевых, то есть там это...
0: Подождите, а вы и вы пошли в азербайджанский?
1: Да, в азербайджанский.
0: Через синагогу?
1: Да.
0: А тут у меня вопрос. А проходя через синагогу, вы до азербайджанского ресторана дошли необрезанным?
1: Да, нормально, ну что вы, да, прекрасно, люди улыбчивые, такие
0: гостеприимные. Ну окей, я просто так спросил.
1: Азербайджанцы тоже.
0: Но вы знаете, а вот, просто мне интересно, а эти, то есть, ну вы ладно, вы пошли все-таки туда, да, хотя могли бы и в синагогу, а эти-то куда, они сами-то евреи, или зашли типа в синагогу ради дешевой израильской еды, а сам иранец?
1: Ну, а если у тебя друг еврей, как бы, можно же?
0: А, это хорошо. Ну, вы знаете, я вот клянусь, я до этой новости, я такой же, знаете, такой наивный человек, я думал, что я слышал все про зумеров, да, я думал, что ничего уже мне не вышибет мозг про них, да, они ходят в синагогу, чтобы дешево пожрать. Но тогда я вам скажу, для них, конечно, возможностей просто целый вагон для зумеров, потому что я для зумеров, зумеры, слушайте меня внимательно, я знаю такое местечко, где еда вообще бесплатная. Это вот как бы вы, зумеры, назвали тюремнинг. С бесплатной едой там проблем точно не будет. Там только одна проблема с выходом.
1: А чуть-чуть. Мои зумеры говорят камеринг.
0: Продвинул.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызвать спасателей. Заклинившее устройство оказалось невозможно снять самостоятельно, поэтому освобождать его половой орган пришлось уже с помощью слесарных инструментов. Причину, по которой пояс вообще оказался на нем, молодой человек предпочел не раскрывать.
2: А вы знаете, а я знаю причину. Я знаю ее на 100%. И я должен сказать, что эта причина фатальная и трагическая. И эта причина называется зумер. Потому что, конечно, это был зумер. Потому что просто, ну, ни один другой представитель человеческой расы такую неслыханную, нечеловеческую дурь бы точно не совершил.
3: А может, он студент-заочник 38 лет,
2: ну,
3: как бы.
2: Нет, не верю! Потому что наше поколение, вот точно, да, это точно не наше поколение, да даже и не более ранее. Потому что наше поколение, особенно наше поколение, оно знало и умело все. И как член, знаете, из пояса верности вытащить, а главное, как в пояс верности войти. Как туда просунуть его, чтобы не защемило, и чтобы она даже не заметила.
3: Еще более печальные новости по поводу подрастающего поколения, на которое мы смотрим с сожалением, на то, что у них нет своего слесарного инструмента. Нужно вызывать спасателей. Они не рукастые, не умеют. У всех же у нас, помните, и пассатижи, и рашпиль там, да?
2: И драчевый напильник.
3: Да, и болгарка там, это вот.
2: А болгарка, что в этом?
3: Ну, так, ну,
2: конечно, да, разумею, а у них ничего не могут. Конечно,
3: сам взял, там, подпилил, там, подшаманил, там, да, прикрутил, там, резьбу сорвал, там, ну, все там.
2: Вы про что сейчас? Ну, может быть, то, что под поясом резьбу не надо. Но, окей, московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызывать спасателей. Вы знаете, я когда вот услышал эти слова, я подумал, что он хотя бы в чужом поясе верности застрял. Ну, типа, знаете, там девушка не дает по причине того, что он зумер. Ну, конченый, да? И, как бы, ну, надела пояс верности. Но я не поверил ушам, когда он надел его на себя. Объясните мне, я не зумер, каюсь, да? Совсем уже не молод. В этом смысле, а зачем? Зачем он на себя надел пояс верности? А главное, на какое место? На задницу, что ли? Это чтобы анальный пояс верности? Ну, это чтобы ни одна сволочь, ни один коллега-дизайнер и стилист не подобрался, что ли?
3: Ну, возможно, он про там сказал про половой орган его.
2: Нет, он неправильно надел, задом наперед, может. Я не знаю, он же не знает, как его
3: и,
2: надеть.
3: Кстати, даже не хватило ему ума и фантазии использовать этот заветный, как бы, заветную отмазку. В таких случаях многие говорят. Голый подскользнулся в душе и упал пенисом на пояс верности. Он защелкнулся. Слесарного инструмента нет.
2: А зачем он его надел на себя? Он... Чувак, ты вообще в курсе, что пояс верности это не памперс? И это не автомастурбатор? Это не пояс теребоис? Да? Откуда? Я не знаю. Ну, главное, объясни мне, откуда он его вообще взял? Где он взял?
3: Подарили на НГ. Может, выиграл на радио?
2: А точнее, вот что. Я скажу так. Я, конечно, не знаю, где он взял пояс верности, но я точно знаю одно место, где он его взять не мог. 100%. Это секс-шоп.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умнеритейл». Москва. ОГРН 118-786-602-6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: Специально для тех, кому уши даны не чтобы слушать чужие бредни, а кому уши даны, чтобы слушать бредни свои. То есть то, что вы написали сюда, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы кучу всего, как всегда, понаписали. И сейчас эту кучу, которую вы написали, мы вам вернем обратно в ваши уши. Это называется у нас «Народные новости». Чё там?
1: Ну вот в очередной раз ВЦИОМ принес нам бесценное знание в данном случае о том, что к россияне, смотрящие новости в телевизоре, гораздо жизнерадостнее тех, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, вот действительно ли это так? Где лучше смотреть новости и почему? Как бы плюсы, минусы в интернете, в телевизоре. Ну вообще, в принципе, да, вот борьба интернета с телевизором вновь возвращается, как бы в конце 90-х.
0: Нет, ну в конце 90-х, знаете, нет, в конце 90-х все-таки было чуть лучше. Там просто говорили «интернет от дьявола», да?
1: Да, а чем сейчас... опасен интернет?
0: Да, чем опасен. Да.
1: Дискуссии такие были,
0: кстати,
1: вечерние шоу.
0: Кстати, дискуссия так и не закончена. Да, чем опасен... И вот сейчас мы, заканчивая эту дискуссию, ну или, по крайней мере, ставив в ней многоточие, спрашиваем об этом вас. Чё там?
1: И вот по поводу вот, очевидные плюсы телевидения отмечает наша слушательница с ником «Добрая Скорпионша». В защиту телевизора. Написал мне как-то в интернете какой-то левый мужик в женском платье. Вы так прекрасно и стильно выглядите. Можете, пожалуйста, сходить со мной в магазин женской одежды и подобрать мне одежду? А из телевизора я бы о таком явлении извращения и знать бы не знала.
0: Нет, конечно. По телевизору мужик в женском платье что, сейчас...
1: Так прекрасно выглядит.
0: Нет, конечно. Если бы по телевизору мужик в женском платье, то это Екатерина Андреева.
1: Ну, вот...
0: Это не мужик.
1: Или же фильм «Бабушка легкого поведения» с Реввой, где он бабушку играет.
0: Или старый советский фильм с Яковлевым. Как он назывался? «Здравствуйте, я ваша тетя». Понимаете? Ну,
1: Калягин.
0: Калягин, извините, да.
1: Или
0: да.
1: же фильм «Тутси». Хотя, наверное, вы...
0: Нет, уже... не надо такого нам, нет. Вот, конечно, в этом смысле телевизор 100%.
1: А Рева как бабушка огонь, я согласен.
0: Что за, я не знаю про... Это что?
1: «Бабушка легкого поведения», что-то такое там.
0: А это что? Это новости?
1: Где как бы Рева переодевается в бабушку.
0: Зачем?
1: Ну, ныкается, скрывается.
0: А от кого? От дедушки?
1: Ну, там сложная запутка. Ну, главное, что...
0: А это что, это фильм?
1: Да, комедия. Даже целая франшиза, их несколько.
0: А, ну, слава богу, комедия. Я думал,
1: он
0: это драма.
1: Смешная бабушка, да.
0: Нет, я думал, что трагедия, драма, нет? Вообще, это, кстати, вот это... Я не знаю, кто это снимал, что снимал, ничего не знаю, этого не смотрел, слава богу. Но я сейчас обращаюсь к авторам, продюсерам этого фильма. И особенно к нравственной комиссии, условной. Ребята, этот фильм нужно, если ну, не полностью переснять, то, по крайней мере, изменить жанр. Мужик, который переодевается не просто в женщину, но в бабушку.
1: В уважаемую женщину.
0: Это не может быть комедией. Это должна быть, ну, как бы какая-то да. драма. Ну, да, нет, конечно, да, я согласен. Это смягчающее обстоятельство, что не в женщину, а в уважаемую, как бы, да? То есть не просто в женщину, да?
1: Да.
0: Ну, тогда нужно, чтобы она была какая бабушка?
1: Ну, такая, чтобы уважать ее можно сразу. А вот, как бы, люди ностальгируют по раньшему телевидению. Я Доработенко любил раньше, сейчас уже времена другие. Куда все ушло? А было время, Доработенко по телевизору выступал.
0: Подождите, а я, кстати, не знаю, а куда ушло Доработенко?
1: Для меня это тоже шок-контент, что неужели телевизор настолько вот,
0: изменился
1: в худшую сторону, что там нет Доработенко? Ну, я не верю. Но если нормально поискать, пощелкать каналы, вот я стоп...
0: Ну где-то, конечно. Ну в интернете...
1: Держу пари, что вот найдешь там Доработенко. Вот хоть какого-то.
0: А в интернете точно какой-то видосик Доработенко смотреть до конца.
1: Да.
0: Ну, до конца.
1: Без регистрации.
0: Да. Так, давайте я почитаю. Я читаю все, что попадается на глаза, если что. Вот вопросы сразу. Вот человек спрашивает. Да, вопрос вам, кстати. И вопрос, кстати, не лишенной актуальности. Человек спрашивает. А у Кремова есть тазик?
1: Ну, слушай, ну, братан, ну, родное сердце. Ну, да, у меня есть тазик, но мне только для меня нужен. У меня он один, как бы, там, только чисто для себя, как бы. Так что, вот, что-то...
0: Нет, я ни другого не же. А он все наивный думает, что... Да, есть, подержу, держи, тазик. Бери, разыгрываем.
1: Не.
0: Так, так, ну, вот пишет, например... А вот, например, пишет человек, очень много почему-то таксистов пишет. И вот, например, а вот Андрюша незабаненный пишет. Я когда таксую, у меня пассажи вешаются.
1: Какой пассаж?
0: Казалось бы, как это отвечает на вопрос про телевидение и интернет?
1: Ну, если он пишет об этом нам, есть так... Такая вероятность, что он нас слушает, когда таксует, и пассажи от нас свешиваются. Ну, вряд ли там Доработенко выступает.
0: А, то есть он, значит, узнает новости не по телевизору, не по интернету, а... Ну, знаете, Андрюшу, он раз не забанен же, да? Дайте-ка я ему быстро позвоню сейчас. Как звонить, Андрюша?
1: Я не знаю.
0: Через что? 5, сейчас. 4.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ну, смертельная ситуация. Абсолютно. Смертельная петля.
1: Единственная надежда только на то, что в какой-то момент систему перегрузят окончательно, так что все гахнет, да, и как, когда рынок найма накроется окончательно, ну и тогда все, да? Уже проблем не будет.
0: А будет по старинке, как помните, как мы попали на Радиорекорд. Идем на столбе объявление бумажное. Требуется ведущий на Радиорекорд.
1: А почему сейчас уже так не сделать, да, если это эффективно?
0: И отрывной телефончик. Мы позвонили, пришли, как бы.
1: А в чем проблема? Объясните. Ну, смертельная петля ИИ. А сотрудники вот этого рынка найма, там эти, там, не знаю, кадровики, там, консультанты, там, менеджеры, да?
0: HR.
1: А, да, они знают про эту проблему? Можешь им просто отключить систему ИИ? Или они уже без ИИ не могут?
0: Ну они... да, но раньше вот они просто сами размещали на разных сайтах, там, на поисках работы, да, объявление, что требуются такие-то специалисты. Сейчас они узнали про ИИ.
1: Они сами не могут это сделать.
0: Уже не могут, уже ИИ этим занимается.
1: Да, это так, потому что они действительно в заложниках. Потому что вот сейчас это ИИ внедрили во все как бы в структуры. Там, и при этом он постоянно лажает. Даже в налог. У меня там по налогу, значит, пришел налог. Вообще в зуб ногой как бы не попасть, да? Я смотрю закон, да? Ничего близкого ко мне не имеет, ага, не имеет отношения. Ну хорошо, ладно, окей. Налог на прибыль на угольную компанию. Это то, что вот мне пришло. Ты приходишь такие, ой, извините, а это у нас ИИ, сбой. То есть, знаете, смотрите, что получается. То есть, а искусственный интеллект, он все захватил и при этом сам лажает. Ну, то есть, это, знаете, это как если бы в руководство компании назначили бы алкаша с белой горячкой, да, он там говорит и делает всякую чушь, а ты сделать с ним ничего не можешь.
0: Да, он имеет право, он начальник, может, что хочет.
1: Конечно,
0: делать.
1: Конечно, приказал назначить начальником отдела сбыта белочку. И что ты ему возразишь? И поэтому тут только два выхода. Если вот такая ИИ-петля, есть только два выхода. Либо отключить ИИ, либо вырубить, ну его просто вырубить полностью, нахрен вообще, да? Либо вырубить соискателей полностью.
0: Ну их там тысячи же говорят, что... Ну,
1: по-другому петлю не разорвать.
0: А пускай лучше ИИ нанимает ИИ-соискателей. Вот не людей. Чтобы варился, между собой терся, а пока они друг другом заняты, как бы, да, вот в этой своей смертельной петле, мы люди там нормально, там, типа, за их спиной шепотом договоримся.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода. Чаще всего это вторая работа, подработка, фриланс или разовые проекты. При этом почти половина опрошенных призналась, что занимается дополнительными заработками прямо во время основной работы, а еще 29% подрабатывают по выходным.
2: Во время основной работы? Слушайте, а я надеюсь, это не пилоты? Во время посадки чинит сломанные телефоны, не? Но... Это не хирург, одной рукой режет живот, а другой держит руль такси.
3: Не так все критично. Это может быть хирург, который одной рукой как бы проводит операцию, а другой вяжет на продажу шарфики.
2: Это лучше.
3: Это нормально, да? Это, не,
2: как
3: это безопасно.
2: Во время снаружи. Хотя, вы знаете, что я удивляюсь? Собственно, да, что далеко ходить? У нас, ну, не буду говорить, там, да, одна из наших коллег. Ну, вяжет и само собой, но это для души. Реально подрабатывает. Значит, я спрашиваю, типа, а что, ну, в эфире, ну, одна из наших здесь коллег. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, ну, как, что, подрабатываю, делаю там рекламу, там, ролики для обуви, там, да, или что такое. Ну, там, какой-то заказчик, да, там, обуви.
3: Ну, не в смысле, в эфире Радио Рекорд эти ролики
2: ставит? Нет, за эфиром, разумеется, делает видео ролики. Значит, ну и делает эти ролики, а потом быстро в эфир. Тут, конечно, знаете, вот я просто всегда так, ну, немножко волнуюсь. Главное ей не перепутать название сандалий и треков. Иногда, кстати, ну...
3: Когда такие треки, как будто сандалии.
2: Хотя, в случае с треками это не важно, но вот примерно в такой ситуации. И вы знаете, и мне интересно, если они подрабатывают прямо на основной работе, а вот и на радио так, а на телевизоре... Так же, что ли? Вот Андрей Малахов, скажем, в студии Первого канала, когда камера не на него, он тоже что-то монтирует? Ролики, скажем, для канала «Карусель».
3: А когда камера на него? Что вы такое говорите? Там, по-моему, всегда камера на
2: это
3: него.
2: Я не знаю, давно не смотрел. Всегда на него?
3: Зачем? Зачем вам нужен Малахов, если вся камера не на него?
2: Ну да, нет смысла, да, конечно. Ладно, значит, и 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода, да? Чаще всего вторая работа, подработка. Вы знаете, что я вам скажу? Это, конечно, это серьезно. Это беда. И это

0: вот знаете, только не надо все сваливать там на инфляцию, да, там инфляция, много расходов, это все понятно. Но это, конечно же, еще и по другой причине, основной и важной капиталистической причине. А, я бы сказал, экономической причине, я сейчас скажу сложный экономический термин, попробуйте его понять. Это потому, что работодатели мрамуи. Ну, просто гнили.
1: А они всегда были мрамоями.
0: Потому что они, да, то есть они, собственно, на основной работе просто мало платят. Кромчат, да, жмут, экономят на сотрудниках. А вот поэтому мы так и работаем. Вот поэтому такое и производим. Вот если там работнику ВАЗа платили бы нормально, то был бы не ВАЗ, а нас, да? А то платят, знаете, платят так, что хочется сделать ВАЗ, а не Мерседес. И на телевидении также платили бы, скажем, Владимиру Соловьеву нормально. И он вел бы программу не с хмурым мрачным лицом, там, да, весело, как Галустян.
1: А ему приходится подрабатывать на радио.
0: Да, работает там еще. А платили бы Хрюше хотя бы, не знаю, как депутату. Давно бы с руки слез.
1: А приходится подрабатывать на мясокомбинате.
0: Да, так бы, если бы был нормально. А так ему приходится на руке в заднице сидеть. Да, и то есть и работать на руку дяди, а не на себя.
1: Как всем нам.
0: Да, да, да и мы на самом деле, да, да, давайте признаем, если бы нам платили совсем нормально, но разве мы такую фигню бы говорили в эфире, платили бы нам нормально, вели бы как Владимир Соловьев.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой кафтан с подкладкой из конского волоса, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, там, ну, тут нам сообщили, что россияне, которые смотрят телевизор, ну, новости по телевизору, гораздо жизнерадостнее тем, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, действительно, что вот рулит, телевизор или интернет? И вот такие неочевидные, но все же минусы телевидения, будем говорить осторожно. Привет, КХ. У меня работал водитель, так он телевизор разбил. А потом кинул кота в него, как будто тут сам прыгнул. Бульон его звали, водителя, не кота.
0: Эй, кто куда водил? Кого?
1: Ну, какой, где кот? Слишком эмоционально смотрел телевизор, так что аж его разбил.
0: Ну, а почему он с водителем смотрит телевизор? Лежа?
1: Ну, водитель его привез.
0: Куда?
1: Телевизор. Куда? Где телевизор?
0: Не, это самое интересное, кто это пишет? Я бы позвонил.
1: А он, нет, но... у него не определяется его ник, к сожалению, у нас такое бывает, неизвестно.
0: А я не могу его найти?
1: Не, уже все.
0: А какой вы, вот вы прочли это сообщение, какой вы из этого делаете?
1: Ну, я не просто получил информацию, что у него был водитель, которого звали Бульон. У него есть кот. Чтобы завести следы, он кинул кота, как будто это кот разбил телевизор.
0: Само по себе это новость. Мы же новости обсуждаем.
1: Конечно.
0: Вот как вот такую новость, где ее? Вот такую новость в интернете не найдешь, да? Только по радио.
1: Вот еще один такой неочевидный, такой, ну, не минус, такой легкий маленький дефект телевидения. Может, не дефект, может, наоборот, как бы фича такая. Ну вот Соловьева же не будешь смотреть в ультраузких блестящих плавках. Поэтому я смотрю ТНТ, иногда СТС.
0: Подожди секунду. А почему не будешь Соловьева смотреть в ультраузких плавках? Это потому, что он думает, что... Да. Это потому, что он думает, что Соловьев в это время смотрит на него?
1: Да, как бы порядочный человек, он обязан соответствовать.
0: Нет, согласен.
1: А ТНТ только в узких...
0: Нет, само собой. Нет, а в чем тогда нужно смотреть Владимира Соловьева? В каких
1: плавках? Солидно хотя бы. Ну, да, ну, хорошо, не в костюме, но хотя бы белая рубашка должна быть чистая.
0: А плавки? Ну, плавки-то все-таки не трусы, не семейники.
1: Ну, какие-то такие, ну,
0: солидные. А если искупаться...
1: Ну, просто, ну, если ты в Геленджике смотришь, да, там на пляже. Ты,
0: конечно, что.
1: Нет, там можно, это да.
0: Пишет сейчас. Так, сейчас то, что мне попадается. Ну вот, а вот неизвестный запишет. Короче, Питеру привет. Очень скучаю по мужеству проспекту Тереза. Ну, вот всем не жителям Петербурга сразу скажу, что когда этот человек пишет, что он скучает по мужеству, это не значит, что он скучает по мужеству человеческому. Он скучает по площади мужества.
1: Атмосфере,
0: да, некоторые находятся на площади мужества. А вы скучаете по мужеству, кстати?
1: Да, периодически стал. И по Терезе тоже стал скучать еще туда. Давно я там не был. Нужно заглянуть хотя бы одним глазком. Вот сейчас этим и займусь.
0: На Терезе?
1: Да, на Терезе.
0: На.
1: А вот еще тоже по поводу телевидения. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. 100 лет телек не смотрела. И тут мне недавно приходит уведомление, что передают мой долг за неуплату антенны в суд. Впечатление о телевидении испорчено. Ну, это же не телевидение само прислало тебе, что долг передают в суд. Это...
0: Подождите, у нее, может, она не в курсе, что у нее антенна? Бывает такое, знаете, то есть просто...
1: Ну да, если 100 лет не смотрел, а тут антенна.
0: То есть идет, и вдруг раз, у нее сзади какая-то антенна.
1: И в суд все.
0: Вы можете на 100% сказать, что у вас нет антенны?
1: Нифига не...
0: Может, у каждого есть антенна? Они же сейчас дерут за все. А смотрю, а антенна где-то есть. Может, небольшая, может, маленькая антенка. Может, такая, знаете, палочка на полшиш... Такая полуантенна.
1: Да, конечно. Я, как, вот, например, многие, кто живет в старом жилищном фонде в Питере, да, платит немного, но платит, как бы...
0: За точку, да?
1: За радиоточку. А чтобы ее отключить, это нужно делать, как бы... ну, если нельзя это по телефону сделать, по интернету. Нужно ехать в одно место в городе. Так, третий четверг каждого месяца она работает 2 часа.
0: Угу. Ну все, да.
1: Да, все, поехало включать.
0: А вот за это сколько мы платим?
1: Слушайте, ну это услуга, надеюсь, да, бесплатно нам.
0: Да? Ну да, слушайте, время-то, о, да,
1: все. Петух премиум.
0: Все, товарищи дорогие. Да, тьфу на вас, уважаемый господин.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха?
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое музло. Каждый хочет знать и верить, любит до дрожи по коже. Если ты

московского времени, и где мы раздаем вам новую энергию рейва, где мы играем быструю, веселую, позитивную электронно-танцевальную музыку. Ближайшие 58 минут, чуть меньше, мы проведем с вами вместе. Послушаем новые ремиксы на Риану, Келвина Харриса, The Prodigy, Лики Ли, Мадонну и многое другое. Все это для веселья, любви и удовольствия. Это «Колбасный цех» на рекорде.

будет Out of Space, ремикс на The Prodigy в версии от Ламера. Ну а полный трек-лист, разумеется, будет доступен сразу после этого эфира в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд».

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Пицца!
5: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
6: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года.
4: Колбасный цех. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.

0: 17+.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Это Малуги. Трек называется «I feel the love», «Я чувствую любовь». Малуги — один из главных артистов новой рейв-волны, один из главных артистов жанра. На прошлой неделе, например, он выступал на главной сцене фестиваля Tomorrowland в Бельгии. Если вам нравится эта музыка, напомню, что я в своем личном телеграм-канале каждую неделю после каждого выпуска выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду!

свободными людьми. Чувствуйте себя счастливыми людьми. Если вам будет не хватать этих ощущений, обязательно к нам возвращайтесь. Мы здесь каждый четверг в 9 вечера на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, я вас всех очень люблю. Будьте счастливы!

Это Рекорд Пати, друзья. Часовой эфир нашего насыщенного четверга. Огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех. Через час у нас будет час резидента. Это новое шоу на Рекорде. И мощный гость. Легенда просто. Но об этом позже. Ну а прямо сейчас, друзья, я приветствую всех, кто на позитиве. В рамках нашего 60-минутного шоу и радио-вечеринки Рекорд Пати. Друзья, без новостей про мероприятие. Главный танцевальный я тоже вас не оставлю. Ведь у нас совсем скоро пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Главный драм-н-бейс спектакль «Планеты». Новое шоу на Земле и в воздухе, три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера, битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Все это состоится 31 октября в Москве, в VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-24.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый Jetour T1. Только в этом месяце. С выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. Jetour в Диалог Авто. На декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, там у нас собрано более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбрать есть из чего, и добавить в избранное, разумеется, тоже. Также есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика мы поговорим с суперзвездой, с легендой танцевальной музыки в рамках нового шоу «Час резидента», а потому в следующем часе как раз-таки будьте с нами. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
0: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. «Диалог Авто». Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка. Большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

trough. Standing on the edge.

Все свеженькое, друзья, и специально для вас, конечно, обязательно зацените там наше новое шоу «Час резидента», которое, кстати, уже в следующем часе для вас новый эпизод будет. А также рекорд-клаб-шоу, рекорд-листа из моих шоу, Виолетта Юшкина с итоговым субботним рекорд-пати и еще много-много чего интересного в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Далее же про расписание, как вы понимаете, новое шоу «Час резидента», мощный гость, легенда. Приоткрыть, что ли, завесу тайны? А нет, лучше поживите немного в интриге. Я, кстати, ведущий этого нового шоу, поэтому с вами не прощаюсь. Однако шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Владимир Фонарев.
1: Салют, семья Рекорда, это Тим Вокс, и у нас пробил час резидента. Здесь я приглашаю в гости известных клубных диджеев и артистов. Мы с ними разговариваем, а они, в свою очередь, играют свои актуальные сеты, созданные специально для нашего шоу. Сегодня я позвал легенду, это без преувеличения один из тех диджеев, которые стояли у истоков российской электронной сцены. Он играет с конца 80-х, вел культовое радиошоу, продвигал прогрессив, брейкс и транс еще тогда, когда для большинства это были незнакомые слова. Многие нынешние известные диджеи называют его человеком, который повлиял на их музыкальный вкус и карьеру. Встречайте, друзья, Владимир Фонарев, он же диджей Фонарь. Привет, Вов, передай привет нашим слушателям, я очень рад тебя видеть.
2: Привет, Тим, и всем доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Спасибо за приглашение принять участие в новом шоу. Час резидента — это отличная возможность масштабировать свое музыкальное видение и представить его нашим дорогим радиослушателям в разных уголках нашей страны.
1: Кстати, про уголки, да. Город Ижевск, 90-е. У меня в руках аудиокассета с твоей фоткой. Это как раз, когда у Prodigy вышел альбом, помнишь, Music for the Jilted Generation. Так вот, на твоей кассете было крупно написано «Диджей Фонарь», а по музыке там был такой техно-брейкс. Так вот, скажи мне, если бы сегодня перед тобой оказался тот самый молодой Фонарь из начала 90-х, он бы гордился тем, каким диджеем ты стал? Или сказал бы, что ты стал слишком осторожным, что ли?
2: Я бы сказал ему, что впереди тебя ждет яркий и интересный путь. Оставайся самим собой, да. Но больше удели внимание написанию своей музыки.
1: Золотые слова, как говорится. Ну что ж, давай прямо сейчас заценим твой сет в рамках часа резидента. Это Володя Фонарь. Здесь у нас. Погнали!

0: Рекорд. Реклама.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
0: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Это час резидента на рекорде. В гостях Владимир Фонарев, и он только разогревается. Ну и, собственно говоря, я немного вопросов ему тоже подкидываю. Вов, исходя из моего первого вопроса и твоего сегодняшнего сета, отмечу, что ты даже спустя годы остаешься верен своему стилю, поэтому можешь мне сказать, какой музыкальный принцип ты защищал всю жизнь, хотя мода вокруг менялась десятки раз, а то и сотни?
1: Я всегда защищал музыкальную честность. Играть не то, что сейчас принято, а то, что действительно работает в данный момент и отражает мою личность. В этой последовательности, а также драматургии, энергии, импровизации и контексте рождается настоящее искусство. Мода менялась десятки раз, но ценность хорошо построенного сета никогда не исчезала. Так же, как ценность искренности в музыке, которая остается навсегда.
0: Да, как и навсегда, кстати, останется твой сет для сегодняшнего часа резидента на рекорде. Мы его обязательно выложим в наши соцсети, а наш слушатель, семья, обязательно его оценит по достоинству. Час резидента. Здесь, в гостях, Владимир Фонарев.

0: Шоу «Час резидента» на рекорде продолжается. В гостях у нас легендарный, не побоюсь этого слова, Владимир Фонарев. Вы слушаете его часовой сет. Да, Володь, вот скажи, пожалуйста, поскольку у нас все чаще появляются ребята из разряда «Нажал плей уже диджей», не помню, кстати, кто сказал, да ладно. Так вот, есть мнение, что хороший диджей не воспитывает вкус публики, а обслуживает ее вкус. Ты с этим согласен?
1: Вкус нельзя навязать, но его можно развивать через эмоции. Когда диджей создает правильную драматургию, люди начинают принимать музыку, которую 5 минут тому назад могли бы и не понять. Поэтому задача диджея – не обслуживать вкус, а открывать новые музыкальные территории, сохраняя доверие танцпола.
0: Хорошо сказал, ну давай честно, да? Уж ты уж не раз доказывал свой статус и вкус музыки, поэтому к тебе-то уж точно безоговорочное доверие. Спасибо еще раз, что пришел. Так вот, друзья, час резидента на рекорде продолжается. Свой часовой сет играет диджей Володя Фонарь. С вашего разрешения, погнали дальше.

0: Под финал сегодняшнего часа резидента хочется сказать огромное спасибо вам, нашей семье, кто все 60 минут практически был с нами. Также спасибо нашему сегодняшнему резиденту Владимиру Фонареву. Это был крутой сет. Володь, лично от себя я желаю тебе успеха и еще большего развития в твоей карьере.
1: Благодарю тем за приглашение и возможность донести свою музыкальную философию, где основным для меня является музыка чувств и музыка движения. Жду новой встречи с нашими радиослушателями на новых мероприятиях радиостанции «Рекорд». До новых встреч!
0: До новых встреч, да-да, и увидимся в эфире и на танцполе, конечно же. Вам же, семья, напомню, что записи сегодняшнего сета и мини-интервью с Владимиром Фонаревым мы скоро выложим в телеграм-канал «Плейлисты рекорда», в группу рекордов ВК и в Макс, ну и ко мне в ТГ-канал Team Vox. Далее же на рекорде встречайте красотку Леди Вакс и ее шоу «In Between Trust». Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Тенденция.
1: Бум-бам-кабум. Yes, yes, yes. Невероятный, очаровательный летний вайб раздает Capital Dogs прямо сейчас в пиратской станции. Друзья, мы слушаем заключительный выпуск 25-го сезона пиратской станции на Радио Рекорд. После этого мы по традиции уходим на каникулы и в течение ближайшего месяца будем слушать ту музыку, которая звучала в 2026 году в эфирах пиратской станции. Yes, yes, yes. Ну а сегодня очень много гостей в студии. В настоящий момент артист лейбла Life History Recordings, который очень много где выступает, как и в прошлом с момента своего появления, так и сейчас, в настоящее время. Все ближайшие мероприятия, а лето пестрит ими. И надо сказать, что последний месяц готовит нас к новому клубному сезону. Так вот, все ближайшие мероприятия, я думаю, будут посещены так или иначе Capital Dogs. Речь идет и о Polygon Rave, который будет в Санкт-Петербурге. И в частности, о фестивале Vibeland, о котором тоже сегодня будет сказано пару слов, который пройдет в сентябре в Абхазии, и на который мы, многие из нас в этом году поедут. Бум!

0: Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Original Batman Sound. Yes, yes, yes. Capital Dogs сделал невероятный вайб этой ночью. И в общем и целом, буквально с минуты на минуту уже заканчивает свой сет. Друзья, напомню, что сегодня в эфире очень много гостей, и каждые полчаса, как это, собственно, и водится, когда гости в студии, будут они сменяться. Буквально через минуты после Capital Dogs станет Dub Space Line, продолжит зажигать эту ночь, потом Intelligent Manners, и закончу этот эфир я с традиционной для пиратской станции подборочкой. Бум.

Yes, yes, yes, Massive. Мы находимся на волне спокойствия и благополучия под эту прекрасную музыку. Продолжаем встречать гостей в студии. Прямо сейчас диджей, который, в общем-то, играет сегодня уникальный микс, диджей Dub Space Line, продолжает традиции Санкт-Петербургской драм-н-бейс школы. Ну а уникальность этого микса состоит в том, что в основном 100% своего времени он играет на виниловых пластинках, и сегодня вот специально для пиратской станции составил цифровой миксец, передает нам свои приветы в виде треков, свой прекрасный летний вайб и настроение.

0: Радиостанция.
1: Бум-бам-кабум. Пиратская станция продолжает раздавать отличный вайб на Радио Рекорд, друзья. И прямо сейчас диджей Dub Space Lion из Санкт-Петербурга, который, в общем-то, довольно долгое время уже, но последнее время точно наводит очень невероятную движуху, в частности, своим комьюнити Taste of Drum and Bass и вечеринками Aftertaste после вкусия. Yes, yes, yes. Всю историю моих сегодняшних гостей, друзья, смотрите, конечно же, на их страницах в интернетах, в тех самых местах, где вы сможете сейчас это посмотреть. Ну, а этот выпуск, этот стрим можно прямо сейчас смотреть в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну, или в дальнейшем попробовать пересмотреть. Так или иначе, после эфира появится аудиозапись и плейлисты сегодняшних выступлений. Они невероятно интересны. Yes, yes, yes.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

Да-да, друзья мои, это пиратская станция на частоте вещания «Радио Рекорд». Мы с вами перебрались во второй час. И будем не менее весело и вайбово проводить это время. Для нас начинает свой микс-мастер своего дела Intelligent Manners, представляющий ликвидовую сторону и ликвидовую сцену драм-н-бейса. Этот музыкант известен, в общем-то, далеко за пределами России. Ну и, конечно, в России широко тоже очень. Все гранды, если можно так сказать, драм-н-бейс сцены, по крайней мере, со светлой стороны, с легкой стороны, так или иначе, поддерживали релизы Intelligent Manners. Пиратской станции, конечно же, они игрались не раз. Ну и сейчас очень-очень радостно видеть этого музыканта вживую здесь, за вертушками. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции, которая проходит, например, в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Бум!

0: Record Club. Гвоздь. Пиратская станция.
1: Да-да, друзья мои, это пиратская станция. Мы продолжаем раскачиваться вместе с теплым вайбом и летними настроениями, которые нам дарит Intelligent Manners. Артист, выступающий также на очень многих площадках, и несмотря на свой мягкий звук, выступающий на фестивалях, которые вроде бы предполагают другие звучания, в частности, Polygon Rave из ближайших, который будет проходить в начале августа в Санкт-Петербурге, также выступал на пиратской станции. Ближайшая пиратская станция, друзья, мы собираемся 31 октября в Москве, ни в коем случае не пропустите. Ну а в сентябре также вместе со всеми нами, в основном людьми, которые присутствуют сегодня в студии, отправиться на Вайпленд фестиваль в этом году. Друзья, Вайпленд фестиваль — это такая некая новая формация, которая зародилась совсем недавно и развивается, в общем-то, пытается вырасти, и пускай так и будет. Тоже, опять же, в добрый путь ребятам скажем и поддержим это движение, потому что это нечто интересное. То есть это, скажем так, выездной фестиваль где-то в другом месте, а именно в Абхазии. Бум. Так, и чуть-чуть еще я вас, друзья, отвлеку. Не забывайте, что ВКонтакте в группе «Радио Рекорд» проходит видеотрансляция всего того, что творится у нас в студии. Смотрите прямо сейчас Intelligent Manners. Ну, а уже завтра в социальных сетях или на страничках сегодняшних артистов ищите сам выпуск, ищите все трек-листы, изучайте их, ну и в целом любите нашу музыку, drum and bass. Yeah.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, слушайте выступление Intelligent Manners в пиратской станции, опять же, на Радио Рекорд. Дима, привет. Хоть кого-то я сегодня вырвал к микрофону из микса.
1: Приветствую всех слушателей Радио Рекорд. С вами Intelligent Manners. Вы слушаете последние 30 минут моего сета. Костя, привет. Очень рад здесь быть.
0: Да, я тоже тебя очень рад лицезреть. Сегодня, я так понимаю, ты тоже, как и многие, играешь диджей-сет. Он же не полностью состоит из твоих треков.
1: Да, буквально несколько своих треков я обязательно поиграю. Вот первый был, собственно, мой, Funky Joint. Так вообще мы здесь собрались все по поводу ближайшего фестиваля Vibeland, который состоится с 10 по 17 сентября в Абхазии. Не пропустите это событие. Это просто чумовое событие, улет просто.
0: Ну, да, друзья, также мы сегодня здесь собрались, потому что появился, ну, просто хороший повод собраться. Сегодня, напоминаю, заключительное выступление всех нас в пиратской станции в этом сезоне. Это 25-й сезон, он заканчивается, и впереди нас ждут каникулы, где будет звучать музыка из 2026 года, звучащая в пиратской станции. Ну и не забывайте, что 31 октября ближайшая пиратская станция в Москве, Pirate Station Ragnarok, грянет. Yeah.

Бум-бам, кабум, массив. Это пиратская станция, и мы продолжаем «Ночь огня» вместе с драм-н-бейс музыкой на Радио Рекорд. Yes. Сегодня мы вживую в студии, поэтому доступна видеотрансляция в группе Рекорд ВКонтакте. Друзья, осталось полчасика до конца этого эфира, но мы с вами пошумим. В оставшееся время я поиграю для вас новые релизы, которые так или иначе составляют нашу сцену. Еще одна грань или несколько граней драм-н-бейс музыки прозвучит. Начинали с такого легкого, в том числе летнего саунда, но он будет разный. Мы слушали с вами High Contrast Around Me совместно с Don Joseph. Релиз вышел на лейбле Highly Contrasting от самого High Contrast. Звучал также релиз лейбла Kill Inc. от Ill Area Between the Ages. Прямо сейчас, друзья, слушаем Enhanced Recordings и ремикс Кракоты на, в общем-то, не драм-н-бейс композицию от Odeon Sean Paruja. Трек называется High Hopes. Yes. Впереди еще много интересного, друзья, и не забывайте, что этот выпуск вместе с трек-листами и аудио тем контентом будет доступен уже начиная с сегодняшнего дня в интернете, в социальных сетях, на страничках артистов, сегодняшних гостей и моих. Yes. Ну и, конечно, на официальных страницах Радио Рекорд, там, где Радио Рекорд всегда выкладывает свои все выпуски, на специальных каналах, на онлайн-площадках. Не пропустите, друзья.

Бум-бам-кабум. Yes-yes-yes, Massive. Это пиратская станция. И еще целых 20 минут невероятного драм-н-бейс-вайба ожидает нас с вами. Я стараюсь сегодня играть те новые релизы, которые выходили буквально на днях или выйдут на днях. И так или иначе разнообразить настроение, которое привнесли в сегодняшний эфир мои гости. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем композицию Darkest Hour. Называется она Yes, yes, yes. Друзья, Суны и Purple Velvet так, собственно, выдали этот трек. Чуть ранее Delta Heavy и Set You Free, Tantrum Desire и Gracie Van Brandt, Lift You Up. Это все релизы, синглы, либо каких-то лейблов, которые так или иначе представляют разную музыку, в том числе Drum & Bass, например, Tantrum Desire вышел на лейбле UKF, либо личные релизы от артистов. Мы с вами слушали также Felix Samuel и Lioness и Jaycee с композицией Falling Higher.

Бум-бам, кабум, массы. Совсем немного времени осталось до конца этого шоу. Очень было круто проводить время с вами, друзья. Прямо сейчас мы продолжаем слушать новенькие релизы. На бэкграунде свежатинка от Oz Riders Recordings, Low Riders и Smokey D. Don't Stop. Yes, yes, yes. Именно такие настроения я вам и транслирую. Друзья, не останавливайтесь в любви к нашей музыке. Не останавливайтесь ее слушать и изучать. Мы с вами еще не раз встретимся здесь на частоте вещания Радио Рекорд, в том числе и на каникулах, переслушивая лучшие треки из тех, что звучали в 2026-м. Обязательно повстречаемся на многих мероприятиях. Ну и, конечно, в течение эфира в пиратской станции в новом сезоне.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.